0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри Вознецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Вознецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Вознецов написал в Париже. Вознецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Вознецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Вознецова. И коня Ильи Муромца тоже был натурщик. Огромная вороная лошадь, которую Вознецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение богатырей тоже настоящее. Вознецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил богатырей за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. Богатырей никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Вознецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз «Богатыря. Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Вознецова из-за большого сходства самого Вознецова с Добрыней называли ее «Вознецов и его охрана».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 19 мая – день фармацевтического работника в России. Праздник приурочен к исторической дате. В этот день, в 1581 году, по приказу царя Ивана IV Грозного, открылась первая на Руси верхняя государева аптека. Наука о создании лекарств, фармакология, появилась еще в IV веке до нашей эры. Слово «фармацевт» в переводе с греческого означает «приготавливающий целебные снадобья, лекарства». При этом фармацевты придумывали не только лекарства. Маргарин изобрел в 60-е годы 19 века француз Ипполит Межмурье. Император Наполеон III приказал ему создать продукт, подобный коровьему маслу, но дешевле. Изобретение назвали маргарином от греческого слова «маргарон», то есть «жемчужина», так как искусственное масло получилось цвета жемчуга. Детское питание придумал немецкий фармацевт Генри Нестле, смешал молоко, сахар и муку и выпустил свой именной продукт в 1867. Напиток «Кока-кола» придумал в конце 19 века американский фармацевт Джон Пембертон. А тушь для ресниц придумал американец Терри Уильямс, смешал угольный порошок и вазелин. А еще фармацевты изобрели спички и керосиновую лампу.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: То, что происходит сейчас в Тихом океане, синоптики называют самым быстрым переходом в истории. Речь об Эль-Ниньо, и в этом году он намерен побить все рекорды. Обычно природа меняет фазы медленно, но сейчас мы наблюдаем буквально климатический прыжок. Метеоролог Натаниэль Джонсон из Управления океанических исследований заявляет, вероятность того, что Эль-Ниньо проснется уже к осени, 90%. Это аномально высокий показатель для весны, когда прогнозы обычно крайне туманны. Что это значит? Мы на пороге супер-эль-ниньо. Температура воды на экваторе может подскочить на 2 градуса выше нормы. Для планеты это как высокая температура у человека. Начинает лихорадить все. От мирового рыболовства до урожаев кофе и зерна. Кому-то это принесет спасительные дожди, а кому-то разрушительные наводнения. Вероятны крупные лесные пожары и обесцвечивание кораллов. Но на Россию влияние Эль-Ниньо обычно небольшое. Мы зависим от Арктики и Атлантики. И все же лето может стать более затяжным.
5: Здравствуйте. Возвращение бизнеса к наличным расчетам – это тревожный тренд. Особенно он заметен в сегменте ИП и малого бизнеса. Об этом заявил зампред правления и финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. По его словам, в последние годы постоянно росла доля безналичных операций и белой экономики. Но сейчас Банк России фиксирует рост спроса на наличные не первый месяц подряд. Рост объема наличных связан с налоговыми изменениями и адаптацией к ним. Еще один фактор – временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас денег, независящих от работы цифровой инфраструктуры, отметил специалист, пишет Интерфакс. Российское посольство пока не получало официального уведомления от Таиланда о сокращении срока безвизового режима для россиян с 60 дней до 30. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Бангкоке, но добавили, что это не новое правило, а корректировка с учетом базовых договоренностей, сообщает RTVI. Ранее министр туризма и спорта Таиланда сообщил, что в стране отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. Власти вернули прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. В тайском МИДе сообщили агентству ТАСС, что можно будет платно продлевать безвизовое пребывание в Таиланде еще на 30 дней за $58. Предстоящее лето в Екатеринбурге пройдет без массовых отключений горячей воды. Однако в 4 микрорайонах ее будут отключать на 2 недели. Это связано с переводом 2 зон теплоснабжения на круглогодичную циркуляцию, рассказал исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков. Такой перевод означает, что после ремонта жителям этих районов не придется пропускать горячую воду после ее отключения. Она сразу будет идти горячей. Зоны ограничены улицами Фурманова, Машинная, Белореченская и Ануфриева. В части домов горячую воду отключат в середине июня, у другой части в начале июля. В Ревде вынесен приговор директору управляющей компании «Уют» за травму младенца, на которого упала глыба снега во время оттепели в марте этого года. Напомню, на коляску с 9-месячной девочкой сошел снег. У малышки были ушибы и ссадины на лице. Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Свердловский облсуд. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих. Директор УК вину признал. Семье пострадавшего ребенка выплатил компенсацию 100 тысяч рублей. Также ему назначен штраф 150 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге не стали отменять фестиваль барбекю. Его перенесли на другую площадку. Из исторического сквера в парк Маяковского. Фестиваль пройдет в эти выходные 23 и 24 мая с 10 утра до 10 вечера. Участники традиционных чемпионатов по барбекю будут готовить свинину на косточке. Оценивать вкус и подачу блюда будут сертифицированные кулинарные судьи. Всего состоятся 50 развлекательных мероприятий, в том числе гастрономические и творческие мастер-классы, викторины, презентации, интерактивные и музыкальные выступления. Вход на фестиваль свободный, пишет Е1. Официальный курс доллара на среду 71,29. Евро 82 рубля 79 копеек.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Какой российский автомобиль знают и любят во всем мире? Западные издания до сих пор посвящают ему обзоры, а новости о его обновлении мгновенно разлетаются по мировым СМИ. Это, конечно, Нива. В сети появились патентные изображения нового поколения вазовского внедорожника. Они были поданы в Федеральный институт промышленной собственности в декабре прошлого года, но в открытый доступ попали недавно. И, как пишут западные издания, дизайнерам удалось не только сохранить легендарный облик, но и сделать его ультрасовременным. Знакомые круглые фары, оранжевые брови-поворотники, массивные колесные арки и заметные рейлинги на крыше. Машина выглядит дерзко и дорого, при этом оставаясь на 100% узнаваемой. Проект под кодовым названием Т-134 начали разрабатывать еще вместе с Рено, но он продолжился и после ухода партнеров. Оптимисты надеются, что преемника Нивы мы увидим на дорогах в ближайшие пару лет.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 19 мая 1989 года в Москве состоялся первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР». Смотр в концертном зале «Россия» вели Александр Масляков и Леонид Якубович. В жюри сидели в числе других певец Муслим Магомаев и актриса Ирина Скопцева. Участниц было 35. Победила московская школьница Юлия Суханова. Она не слишком уверенно ходила на каблуках, а для дефиле в купальниках выбрала самый скромный, так что более опытные конкурентки, модели, были в гневе, а из подаренной короны кто-то украл главный камень – огромный аквамарин. В том же году осенью Юлия Суханова уехала по контракту в США и больше не вернулась. Там у нее сложилась успешная карьера модели, а потом и бизнес в сфере медицинского оборудования. Она продает генераторы горного воздуха. Среди ее клиентов – Дэвид Бекхэм и Стинг. А вот замуж мисс СССР 89 так и не вышла, несмотря на вереницу поклонников. Например, ее женихом был брокер Джордан Белфорд, прототип героя Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». Она говорит, что финансы мужчин ее никогда не интересовали, а найти искреннюю любовь пока не удалось.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Пока мы планируем выходные на даче, в Лондоне возводят сады по цене пентхаусов. 19 мая открывается Chelsea Flower Show, событие, которое называют «Оскаром ландшафтного дизайна». Территорию Королевского госпиталя площадью 10 гектаров на 5 дней превращают в другую реальность. Каждое растение проходит кастинг строже, чем на конкурс красоты. Билеты на это шоу разлетаются еще зимой, а среди первых гостей традиционно ждут королевскую семью. Главный тренд этого года – дикий сад. Забудьте про выверенные до миллиметра клумбы. Теперь высший пилотаж – это когда ваш сад выглядит так, будто его создала сама природа, а человек не касался его лет 100. Дизайнеры везут в Челси замшелые валуны, лесные папоротники и даже сорняки, которые в руках мастера становятся искусством. А еще эксперты делают ставку на съедобные ландшафты, когда среди цветов внезапно прорастает декоративная капуста или земляника. И, конечно, не обойдется без искусственного интеллекта. В этом году на Челси презентуют умные датчики для почвы, которые передают на смартфон не просто влажность, а буквально потребности каждого куста. Все выставочные сады обязаны иметь план второй жизни. Их разбирают до последнего камешка и перевозят в детские хосписы, школы или городские парки.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Инженеры выводят взаимодействие человека и машины на новый уровень. Концерн General Motors запатентовал апгрейд для своего автопилота, который позволяет управлять маневрами буквально с помощью взгляда. Сейчас для смены полосы автопилоту требуется, чтобы человек нажал на рычаг поворотника. Но новой системе достаточно понять намерение водителя по движению его глаз. Это реализовано через инфракрасные камеры в салоне, которые считывают направление зрачков даже в темноте или через солнцезащитные очки. Если вы задерживаете взгляд на боковом зеркале дольше пары секунд, электроника распознает это как готовность к перестроению. Чтобы исключить случайные рывки, бортовой компьютер сопоставляет движение глаз с дорожной обстановкой и только после этого активирует рулевой привод. Этот патент – решение давней проблемы пустого взгляда, когда водитель смотрит на дорогу, но не анализирует ее из-за усталости. Новая система способна различать простое созерцание и осознанный мониторинг зеркал. Звучит, конечно, фантастически. Впрочем, пока технология находится в стадии прототипа, но вектор развития ясен. Автомобиль будущего становится продолжением нервной системы человека. Но производители спешат успокоить и консерваторов. Якобы физический контроль остается приоритетом, а умная система лишь страхуют водителя.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
1: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
2: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Планировать каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
4: Лим-Папо. Веселье не за горами.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
6: Окит, Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907. 0+.
7: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-10-10. Вчера вечером постоял во всех пробках и на Блюхера, и на Малышева. Сейчас, по данным сервиса Яндекс.Карты, всего 3 балла. Пробок немного, но они уже появляются на Высоцкого. От 40-ти Комсомола до Егоршинского подхода. На машиностроителей от площади Пятилетки до проспекта Космонавтов. На Березовском тракте и Трудовой от Барьерной до Мурзинской. И на Серафим Дерябиной от Бардина до Шаумяна. Самые загруженные магистрали сейчас Космонавтов, Центр и Восточная в обе стороны.
8: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
9: Такси. Я на работу езжу.
10: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
11: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
8: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Радио «Си». 103,7 FM.

0: Радио «Си», золотые хиты на часах 7.20 в центре Екатеринбурга, плюс 19 сегодня днем, плюс 20-22. А сейчас на радио «Си» гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз. Доброе утро. Вена, придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока у вас не будет выбора. Тельцы, день капризов и неприятных случайностей. Воздержитесь от спонтанных денежных трат. Близнецы, проверяйте входящую информацию. Ее часть может оказаться неправдой, сказанной в панике. Раки, будет полезно оценить ситуацию в целом, повремените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнерами. Не стоит отправляться в путь, ни в командировки, ни в отпуск. Девы, день борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Весы, даже самые простые дела могут пойти не так. Берегитесь сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. Скорпионы, любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы, вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Козероги, лучшим решением проблем дня будет компромисс. Не бойтесь потерять. Отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Водолеи, возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Рыбы, может подвести самочувствие. Не стоит доверять себе, вы явно будете не в своей тарелке.
0: Любители пчел, точнее, любители меда, есть повод для радости. Ну, во-первых, сегодня отмечается День пчел. А каковы прогнозы на добычу меда в этом году? Минут через пять на радио «Си».

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 7.24 в центре Екатеринбурга. Плюс 19 сегодня днем. Всего плюс 20-22. А сейчас на Радио Оси с нами Катя Григорьева, а также много пчел и много меда.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня Всемирный день пчел. И это не просто милый праздник. Это международное событие, которое придумали в Словении, чтобы напомнить. Без этих трудоголиков наш рацион сократился бы на треть. В Словении пчеловодство – это национальный культ. В городке Радовлице сегодня расписывают ульи. Это их древняя традиция. На передних панелях рисуют целые картины, от библейских сюжетов до народных комедий. Считается, что так пчелам легче найти дорогу домой, а людям приятнее смотреть на пасеку. Эфиопия принимает главное профессиональное событие года – международный форум по устойчивому пчеловодству и опылению. В Эфиопии мед добывают особым способом – из гигантских плетеных корзин, которые подвешивают на верхушке деревьев. Даже в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН открывают демонстрационную пасеку, чтобы показать, пчелы прекрасно чувствуют себя среди небоскребов. Кстати, у нас в России в этом сезоне пасечники настроены крайне оптимистично. После затяжной и снежной зимы почва получила максимум влаги, а это значит, медоносы будут цвести как никогда.
0: Я, конечно, не пчела, особо в медоносах не разбираюсь, но заметил, что одуванчики уже очень много где цветут. А еще цветет береза, пыльцу от которой заметили многие. Радио Оси с вами, доброго вам утра и хорошей среды.
1: Реклама.
4: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
8: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
9: Ух ты, велосипеды!
10: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
9: Сколько же велосипедов!
10: Это успех!
11: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
12: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
13: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
14: Если пицца, то Папа Джонс.
15: Если пицца, то Папа Джонс.
16: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
17: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-002, 62, улица Гагарина, 33.
18: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
19: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброго вам утра, хорошего начала рабочего дня. Сегодня уже середина рабочей недели, 20 мая, на часах 7.32. В центре Екатеринбурга плюс 19, а днем кратковременный дождь и плюс 20-22. Сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. В Екатеринбурге перенесли дату празднования Дня города. Он будет проходить первую субботу августа, а не в третью, как сейчас. Так решили депутаты Гордумы. Причин несколько. Одна из них – частая прохладная и дождливая погода в конце августа. Граница Турции и Армении откроется после парламентских выборов, которые пройдут в Армении 7 июня, рассказал посол Баку в Анкаре Рашат Мамедов в интервью турецкой газете «Республика». Поп-группа «Руки вверх» впервые за 14 лет выпустит новый альбом из 15 треков. Как сообщил лидер группы Сергей Жуков, альбом выйдет на кассетах. Где вы будете его слушать, я не знаю, но это подвигнет вас пойти в гараж и достать старую магнитолу, цитирует музыканта издания Star Hit. Футбольный Урал сегодня проведет первый стыковой матч за право играть в РПЛ с «Динамо» из Махачкалы. Начало игры на Екатеринбург-арене 19:30. Напомню, по итогам сезона екатеринбуржцы заняли третье место в турнирной таблице чемпионата. Махачкалинцы заняли 14-е в российской премьер-лиге. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. Кратковременный дождь. На время дождя будет немножко прохладно. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. И плюс 20-22 в Краснотуринске. И в Нижнем Тагиле плюс 18-20. В Первоуральске плюс 16-18. В Новоуральске плюс 14-16.
2: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Эси с вами. Доброе утро. 7:39 в Ихтиморге. Сегодня среда, 20 мая. В этот день в СССР упал железный занавес. Упал он не сразу, об этом минут через 5 на Радио Эси.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой...
5: Любимая кухня. Можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
6: Акция действует до конца мая этого года.
7: Получите дополнительный бонус по коду «Радиоси».
8: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в «Радуга парк». Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в «Радуга парк».
9: Есть встречи, которые случаются.

0: сразу, а есть те, которые ждут. 28 мая в Летнем театре в парке Маяковского. Открытие нового сезона. Спектакль «Маяковский. Встреча». В главных ролях артисты ведущих московских театров. Встречи должны случаться. Билеты в кассе города и на сайте Летнего театра teatr.etpko.rf. Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
2: 103.7 FM. Радио Си.
3: Спонсор инструментальной музыки на радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
4: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
5: Точно, «Этажи».
4: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Доброе утро. Президент Путин сегодня встретится с Си Цзиньпином. В рамках визита в Китай запланированы переговоры на высшем уровне, на которых лидеры двух стран обсудят весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы, пишет РИА Новости. Накануне вечером Владимир Путин прибыл в Китай. Вместе с ним в Пекине будут первый вице-премьер Денис Мантуров, зампреды правительства Татьяна Голикова и Александр Новак, глава МИДа Сергей Лавров, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, глава Роснефти Игорь Сечин и другие представители органов власти и крупного российского бизнеса. Граница Турции и Армении откроется после парламентских выборов, которые пройдут в Армении 7 июня. Кроме того, этот момент наступит после изменения армянской конституции. Об этом рассказал посол Баку в Анкаре Рашат Мамедов в интервью турецкой газете «Республика». После устранения территориальных претензий будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, подписанное в США. После этого будут открыты границы между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном, сообщил дипломат, пишет Лента.ру. По его словам, Баку осуществляет процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. Татьяна Мерзлякова в шестой раз подряд стала свердловским омбудсменом. За ее назначение накануне проголосовали депутаты Свердловского заксобрания. Мерзлякова занимает пост с 2001 года, избиралась омбудсменом уже 5 раз. По региональному закону должность нельзя занимать более 2 сроков подряд. В 2016-м, после изменений в документе, сроки полномочий Свердловского омбудсмена обнулились. В этом году Татьяна Мерзлякова должна была уйти в отставку, однако законопроект скорректировали и привели в соответствие с федеральным законом от 2020 года, то есть сроки стали исчислять с момента принятия федеральной нормы, отмечает РБК. Житель Свердловской области отправится на исправительные работы за убийство краснокнижного лебедя-шипуна. Олег Аулов признан виновным в незаконной охоте. Ему назначено наказание на срок 1 год с удержанием из зарплаты ежемесячно 15% в доход государства. Также мужчина лишен водительских прав на 2,5 года. Об этом сообщает Свердловский облсуд. Напомню, инцидент в селе Байны летом прошлого года очень расстроил местных жителей. Лебедь был почти ручным. Также инцидент вызвал широкий общественный резонанс, пишет «Комсомольская правда». Прием заявок на участие в конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург» продлится до 1 июня. В администрации города напомнили о том, что попробовать свои силы могут незамужние жительницы Екатеринбурга и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 лет до 25, ростом от 165 сантиметров. Для участия в проекте отберут 25 девушек, до финального шоу дойдут 16 из них. Каждую неделю по решению организаторов конкурс будут покидать те участницы, которые меньше других проявят себя на занятиях. Финал состоится в День города, который нынче пройдет раньше обычного, в первые выходные августа. Празднование, напомню, перенесли. Решение приняли депутаты Гордумы. Официальный доллар 71,29. Евро 82 рубля 79 копеек.
1: Реклама.
2: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евросмаркет, ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте euros.market. Сервис в деталях.
3: АО «Евросмаркет». УГРН 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
4: О погоде на радио «Си» спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22.
1: Реклама. Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
5: Для спорта – бассейн мирового уровня. Для детей – игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
1: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей среды. Сегодня 20 мая. 8 часов и 9 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 20. Сегодня днем возможен кратковременный дождь и плюс 20-22. Минут через 10 на Радио Си играем в день рождения. Каждый день держите наготове телефоны. Номер Радио Си 235-103.7. А еще мы узнаем про клад, который нашли не так давно. Клад огромный, эпохи викингов. Узнаем, в чем его главная ценность. Через минуту «Танцы минус» с песней «Растут цветы» на Радио Си.
1: Реклама. Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
2: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Листом.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
10: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
11: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
12: Химия – двигатель прогресса. А Химтех Урал – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая Химтех Урал – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. Химтех Урал в Екатеринбург Экспо. Бесплатный билет по промокоду РАДИО 18+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-10-10. По некоторым пробкам можно сразу догадаться, что идут ремонтные работы. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода. На Большакова от Цурикова до Белинского. На Белинского от Фучика до Фурманова. На Вильгельма де Генина от Сахарова до Объездной. И на Машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов. Самые загруженные магистрали: Белинского в центр, 8 марта в центр и Восточная в сторону ЦПКИО.
1: Реклама.
13: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
14: Границы Европы и Азии.
15: Лучший майонез. Ха, уральский рок.
16: Три десятки. Такси нашего города.
17: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
18: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: холодным запахом зимы. Тут точно промахнулись. У нас сегодня, конечно, не так жарко, как вчера, но и не холодно. 8 часов и 17 минут в Екатеринбурге. С 8 до 9 на радио Си мы проверяем вашу внимательность. И вот по этому поводу до нас дозвонился Николай Дружинин. Рассказывайте, что заметили.
1: Мне кажется, вы ошибку допустили.
0: Какую?
1: У группы «Танцы минус» нету песни «Растут цветы», есть «Цветут цветы».
0: «Цветут цветы», все точно заметили. Коля, а где сейчас едете? Где ошибку заметили? Где вас поймала игра?
1: Поймала на концовском драке.
0: Как там обстановка?
1: Сложновато.
0: Сложновато. Удачи вам сегодня в пути, в дороге. Заезжайте к нам. За вашу внимательность вы сегодня получаете пару билетов на поэтический вечер Анны Егоян.
1: Спасибо большое.
0: В двух словах расскажу про сам поэтический вечер. Информация на правах рекламы. Для вас прозвучат стихи классиков и современных авторов, которые затронут самые сокровенные уголки души. А музыкальное сопровождение композитора Эдуарда Назарова создаст особую атмосферу. Мероприятие пройдет 9 июня на сцене Дворца молодежи. Для зрителей старше 6 лет. Вашу внимательность на радио Си проверяем завтра с 8 до 9, а буквально через 3 минуты играем в день рождения каждый день. Держите наготове телефоны, номер прежний, радио Си 235-103.7.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.22 начинается игра. День рождения каждый день. И сегодня вы можете выиграть билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут-то круто», без возрастных ограничений. Будьте внимательны, скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103-7. А в игре сегодня 11 апреля. Набирайте прямо сейчас 235-103-7, пробуйте, дозванивайтесь. 11 апреля в игре, телефон Радио Си 235-103-7. А прямо сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Детекторы просто не переставали пищать. Именно так норвежские археологи описывают находку, которая стала сенсацией. На поле обычной фермы Мёрстад обнаружили крупнейший клад эпохи викингов – почти 3000 серебряных монет. Сначала двое любителей нашли 19 штук, но когда на место приехали профи, началось настоящее серебряное безумие. В земле лежало целое состояние. Монеты английского короля Этерольда II, римского императора Отто III и легендарного Кнута Великого, который правил Англии, Дании и Норвегии. Но самое любопытное, откуда эти деньги? Ученые считают, что это не награбленное в набегах золото, а чистая коммерция. В те времена викинги были мощными экспортерами. Они добывали руду прямо из болот и гнали железо в Европу. Клад зарыли около 1050 года. Это был уникальный момент, когда суровый скандинавский вождь Харальд Хардрада только начал вводить в Норвегии национальную валюту. А до этого в ходу был полный интернационал и даже рубленное серебро – фрагменты украшений, которые резали на части для расчетов. Археологи говорят, такая удача бывает раз в карьере.
0: Понятное дело, такой огромный клад. Тут бывало обрадуешься, когда в кармане находишь забытые тобой деньги. Вот, кстати, один приемчик. Убирая теплые вещи на лето, нужно туда положить 500 рублей осенью. Порадуемся. В Екатеринбурге 8.24, в центре города плюс 21. Сегодня днем возможен кратковременный дождь и плюс 20-22. Радио Си с вами. Доброго вам утра и хорошей среды.
1: Реклама.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
8: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
9: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
10: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
11: Лим-Попо. Веселье не за горами.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
13: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-10-08-907. 0+.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etaji.com в разделе «Вакансии».
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио «Си».

0: Радио Эси с вами. На часах 8.29 у нас проходит игра «День рождения каждый день». До нас дозвонился Александр. Саш, у вас с утра уже хлопоты, заботы за рулем.
1: Это не пробки, дороги.
0: А вы где стоите?
1: Именно Малышево.
0: Ага, ну там традиционная пробка. Постоять там не то чтобы удовольствие, но у вас будет чуть повеселее сейчас. Надеюсь, не опаздываете никуда?
1: Нет, все в пределах нормы.
0: Отлично. Вы выезжаете пораньше теперь, да? Чтобы
1: конечно.
0: Все проехать. Саш, сегодня не зря замерли в пробке, чтобы дозвониться на радио ИСИ и получить по поводу вашего внепланового дня рождения билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут-то круто». Поздравляю вас.
1: Супер.
0: И немного информации на правах рекламы. «Тут-то круто» дарит крутые летние каникулы. С 1 июня по будням работает летний клуб. Тематические смены каждые 2 недели, аттракционы, мастер-классы, картинг и виртуальная реальность. Трехразовое питание и чат с родителями. Развлечений хватит на все лето. Подробности и программа в парке «Тут-то круто», ТРК «Комсомол», 3-й этаж, а также на сайте и в соцсетях «Тут-то круто» для детей от 6 лет.
2: Спасибо огромное, Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В следующий раз играем завтра в 8.20. На Радио Си будем снова определять играющую дату в день рождения каждый день. А сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс».
5: Доброе утро. Российский рубль стал лучшей валютой в мире по динамике к доллару, сообщает Bloomberg. С начала апреля укрепился примерно на 12% и достиг отметки 72 рубля 60 копеек за доллар. Посольство России пока не получало официального уведомления от Таиланда о сокращении срока безвизового режима для россиян с 60 дней до 30, сообщили в российской дипмиссии в Бангкоке. Ранее в тайском Минтуризме сообщили, что 60-дневный безвизовый режим отменят для туристов из более чем 90 стран. Екатеринбургская теплосетевая компания запускает пилотный проект по переводу 2 зон в городе на круглогодичную циркуляцию. Из-за ремонта будут отключать горячую воду на 2 недели на улицах Фурманова, Машинной, Белореченской и Ануфриева. В Екатеринбурге не стали отменять фестиваль барбекю. Его перенесли на другую площадку. Из исторического сквера в парк Маяковского. Фестиваль пройдет в эти выходные, 23 и 24 мая, с 10 утра до 10 вечера. Вход свободный. Людмила Гусева, Радио Си.
6: Реклама. Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, кратковременный дождь. На время дождя будет прохладно. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, но в целом плюс 20-22. В Каменске-Уральском плюс 19-21, в Полевском плюс 18-20, в Асбесте плюс 16-18.
3: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
7: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
3: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 8.41 в Кемерге, в центре города, плюс 21. Сегодня среда, 20 мая, и сегодня день рождения у Джона Кокера. Это могло бы быть ошибкой, но как Джон Кокер стал Джо Кокером, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте. Я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Многие покупатели жилья до сих пор не определились с вопросом, на каком рынке им следует покупать квартиру – на первичном или же на рынке готового жилья. Для ответа важно понять, а какой процент ипотечных денег вы хотите занять в банке для этой покупки. Если доля займа велика, вам по-прежнему открыта дорога на первичный рынок. Там и сейчас можно искать интересные ипотечные условия. А вот если у вас есть свои денежные сбережения, я рекомендую вам покупать готовое жилье с хорошим ремонтом по цене более интересной, чем у застройщиков. И для того, чтобы окончательно разобраться, как и где искать наиболее выгодный для вас вариант, приглашаю вас к нам на консультацию в офис агентства недвижимости «Диал» по улице 8 марта, 110. А запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
1: Екатеринбург. Рынок недвижимости.
3: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО «РТК». ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
5: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Амода» и «Джейку», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты уже 7 баллов. Пробка на Высоцкого от 43-й Комсомола до Егоршинского подхода. На Белинского от Шварца до Фурманова. На Кольцовском тракте Луганской машинной от Яблонева до Фурманова. На Восточной от Советской до Декабристов. И на Щерса от Цурикова до Машинной. Самые загруженные магистрали: Московская в центр, Белинского в центр и Восточная в сторону ЦПКИО.
1: Реклама. Один день. Один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Амода Джейку». Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
6: Я Евгений Шерчков, представитель бренда «Амода Джейку». 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей «Амода» и «Джейку». Встречаемся в «Амода Джейку» «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
1: Радио Си 103.7 FM.

ведь я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: привет.
1: Радио Си с вами. Доброе утро. 8.47 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20. Сегодня не жарко будет, не так жарко, как вчера, и возможен кратковременный дождь. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 мая 1944 года в английском городе Шеффилде родился король блюза, один из сотни величайших певцов в истории по версии журнала Rolling Stone, Джо Кокер. При рождении его звали Джон Роберт Кокер, но он сам в детских играх называл себя ковбоем Джо. Музыкант умер в 2014 году от рака легких. В ноябре 2025 он был включен в зал славы рок-н-ролла. Джо Кокер часто исполнял чужие песни, например, хиты Битлз или Элтона Джона, но в своей манере. И выходили шедевры. Его окрестили исполнителем, способным сжечь стадион одним куплетом. Джо Кокера называли провидцем. Однажды на вечеринке он услышал игру на саксофоне молодого, еще никому неизвестного Билли Клинтона и сказал: «Этот парень неплохо играет, когда-нибудь станет президентом США». Прозвище «Король стриптиза» Кокер получил после выхода фильма «Девять с половиной недель», где под песню «You can leave your hat on» в его исполнении танцует стриптиз Ким Бессингер.

0: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: Радио Си.

0: Радио Оси с вами, доброе утро. Вот Pink Floyd могли бы, но группа «Руки вверх» выпускает первый за последние 14 лет новый альбом, причем выпускает на кассетах. Подробности в новостях на Радио Оси через 5 минут. Еще узнаем, во сколько сегодня сыграет футбольный клуб «Урал» первый стыковой матч. Ну а после новостей с 9 до 10 на Радио Оси будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Оси.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной, а с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
9: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
10: 18+. 103.7 FM. Радио Сити.

0: отмечает агентство. Укрепление означает, что экспортеры покупают меньше рублей в обмен на свою валюту, что оказывает давление на прибыль, дивиденды и налоговые поступления в бюджет. Накануне на Межбанке в моменте доллар опускался ниже отметки в 71 рубль, отмечает газета.ру. На выезде из Академического в Екатеринбурге с вечера уплотнились пробки. На главном пути в район сняли асфальт, что снизило скорость транспортного потока, пишет Ядин. Асфальт сняли фрезой от перекрестка Серафима Дерябина и Шаумяна. Установлены знаки ограничения скорости не выше 40 км в час. В городе набирает обороты сезон дорожных работ. Так параллельно ремонтируют длинный участок объездной в сторону переулка Базового. Но главная проблема – Малышевский мост, где закрыли половину путепровода, отмечает Ядин. Главный вход в мэрию Екатеринбурга временно закрыли после частичного обрушения элементов фасада здания. Территория возле входной группы огорожена, колонны затянуты строительной сеткой. Сотрудники и посетители теперь могут попасть в мэрию только через боковые входы со стороны улицы 8 марта и переулка Банковского, пишет «Новый день». В пятницу с фасада мэрии упало несколько кирпичей, обвалилась часть парапета одной из колонн. Пресс-службе администрации сообщили, что ремонтные работы начнутся, как только Управление госохраны памятников выдаст разрешение. Ремонт фасада планируется завершить до 3 августа. Футбольный «Урал» сегодня проведет первый стыковой матч за право играть в российской премьер-лиге. На Екатеринбург-арене встретятся с «Динамо» из Махачкалы. Начало игры в 19:30. Напомню, по итогам сезона екатеринбуржцы заняли 3 место в турнирной таблице в лиге «Пари», набрав 61 очко. Махачкалинцы заняли 14 место в российской премьер-лиге. Победитель по итогам 2 матчей проведет следующий сезон в элитном дивизионе. Ответный матч состоится 23 мая в Махачкале. Поп-группа «Руки вверх» впервые за 14 лет выпустит новый альбом. В него войдут 15 треков. Об этом сообщил лидер коллектива Сергей Жуков, сообщает телеграм-канал Star Hit. Альбом выйдет на кассетах. Где вы его будете слушать, я не знаю. Но это подвигнет вас пойти в гараж и достать старую магнитолу, заявил Жуков, цитирует его лента.ру. По словам музыканта, один новый трек будет выходить каждую пятницу, вплоть до концертов группы в Москве, в Лужниках, запланированных на конец июля. Официальный доллар 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
1: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
2: Застройщик ОСЗ «Талан. Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
3: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня будет посвежее, чем было вчера. Облачко с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. И плюс 20-22.
1: Реклама.
4: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый.
5: ЖК «Культура». Место, где по-настоящему хорошо жить всей семьей. И сейчас отличное время для переезда. Действует семейная ипотека для семей с 2 детьми до 18 лет. А также скидки до 20% от застройщика. Только до 15 июля. Звоните 389-89-80. ЖК «Культура». Мы переезжаем, а вы?
2: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: вами Радио 7, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей среды. Сегодня 20 мая, 9 часов и 8 минут в Екатеринбурге, в центре города пока плюс 21. И сегодня слишком жарко, погоды не будет, еще местами кратковременный дождь и плюс 20-22. Что хорошего на сегодня обещают астрологи, об этом минут через 5. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос. Разыграем пару билетов на спектакль «Маяковский. Встреча» для лиц старше 16 лет. Вопрос сегодня вот такой. Примерно 40% из нас полагают, что умеют это, но технически правильно это умеют делать не более 2%. О чем речь? Как вы думаете? Телефон Радио ИСИ 235-103-7. Примерно 40% из нас полагают, что умеют это, но технически правильно умеют делать это не более 2%. О чем речь? Можно уже отвечать. Телефон Радио ИСИ 235-103-7.
1: Реклама. Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
2: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!
4: За отдыхом в Радугу, за эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга Парк. Наш любимый парк в любое время года.
5: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: На Радио ИСИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания. 30. Телефон 310-10-10. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов. Пробка на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. На Восточный от Советской до Декабристов. На Большакова от Цурикова до Белинского. На Белинского от Шварца до Фурманова. Ну а самые загруженные магистрали Белинского в центр, Московская в центр, Токарев в сторону Репина, Восточная в сторону ЦПКИО.
1: Реклама. Миша, возьми еще эти коробки.
6: Они уже не входят ко мне в машину.
7: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
8: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
7: И не поссориться. Заказать перевозку в 3 десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:15 в центре Екатеринбурга плюс 21. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз. Доброе утро. Вена, придется подчиниться желаниям старших людей в семье или в рабочей иерархии, пока у вас не будет выбора. Тельцы, день капризов и неприятных случайностей. Воздержитесь от спонтанных денежных трат. Близнецы, проверяйте входящую информацию. Ее часть может оказаться неправдой, сказанной в панике. Раки, будет полезно оценить ситуацию в целом. Повремените с поездками и принятием решений. Львы, у вас появится время для улаживания проблем с партнерами. Не стоит отправляться в путь, ни в командировки, ни в отпуск. Девы, день борьбы за статус и влияние. По крайней мере, не стоит спускать на тормозах нарушение ваших границ. Весы, даже самые простые дела могут пойти не так. Берегитесь сложной логистики и большого количества участников предстоящих дел. Скорпионы. Любая задача может усложниться из-за технических проблем. Рассчитывайте время с большим запасом. Стрельцы. Вам дадут возможность потренироваться в гибкости и ловкости. Некоторые задачи потребуют настоящей изворотливости. Козероги. Лучшим решением проблем дня будет компромисс. Не бойтесь потерять. Отдавая сейчас, вы обезопасите себя на будущее. Водолеи. Возможны странности как в поведении других людей, так и в происходящих событиях. Наблюдайте, но ничего пока не делайте. Рыбы. Может подвести самочувствие. Не стоит доверять себе. Вы явно будете не в своей тарелке.
0: Любителям пчел, а точнее любителям меда, есть хорошие новости. Во-первых, сегодня отмечается День пчел. А сколько будет в этом году меда, узнаем минут через пять на Радио Си.

0: радиосе с вами на часах 9.20. Разгадываем невероятный вопрос на радиосе. Примерно 40% из нас полагают, что умеют это, но технически правильно это умеют делать не более 2%. О чем речь, как вы думаете? Телефон радиосе 235-103-7. Что скажете?
1: А можно ответ уже говорить?
0: Конечно. Какой у вас?
1: Мне кажется, может быть, писать левой рукой?
0: Левой рукой? Такой навык? Левой рукой. Не, левой рукой пишут гораздо меньше людей, чем 40% из нас.
1: Конечно. Круто. Ладно, я вхожу в этот состав.
0: Да, вам повезло.
1: Пока
0: нет.
1: Спасибо большое.
0: Еще звоните.
1: Угу.
0: То, о чем говорим, левши тоже умеют делать. Радио Си, алло.
2: Добрый день.
0: Добрый.
2: Я думаю, это умеют петь.
0: Думают, что умеют петь, да?
2: Да, думают, что умеют петь.
0: Где сталкивались с таким... с такой несправедливостью.
2: Сам так думаю, что умею петь, но вряд ли это хорошо получается.
0: Понятно. К сожалению, нет, не про пение говорим сегодня, но идея хороша. Спасибо.
2: До свидания.
0: Еще звоните. До свидания. Все варианты хороши, но пока правильный ответ даже не нащупали. 235-103-7, телефон Радио Си. Пробуйте, дозванивайтесь. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и очень много меда и очень много пчел.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Сегодня Всемирный день пчел. И это не просто милый праздник. Это международное событие, которое придумали в Словении, чтобы напомнить. Без этих трудоголиков наш рацион сократился бы на треть. В Словении пчеловодство – это национальный культ. В городке Радовлице сегодня расписывают ульи. Это их древняя традиция. На передних панелях рисуют целые картины, от библейских сюжетов до народных комедий. Считается, что так пчелам легче найти дорогу домой, а людям приятнее смотреть на пасеку. Эфиопия принимает главное профессиональное событие года – международный форум по устойчивому пчеловодству и опылению. В Эфиопии мед добывают особым способом – из гигантских плетеных корзин, которые подвешивают на верхушке деревьев. Даже в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН открывают демонстрационную пасеку, чтобы показать, пчелы прекрасно чувствуют себя среди небоскребов. Кстати, у нас в России в этом сезоне пасечники настроены крайне оптимистично. После затяжной и снежной зимы почва получила максимум влаги, а это значит, медоносы будут цвести как никогда.
0: Насчет медоносов не скажу, но пыльцы в этом году очень много. Радиосе с вами, доброго вам утра и хорошей среды.
3: Реклама.
6: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
7: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.

0: Радио Си, золотые хиты. На часах 9:28. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Примерно 40% из нас полагают, что умеют это. Но технически правильно это умеют делать не более 2%. О чем речь? Вспомнили про письмо левой рукой, вспомнили про пение, но пока что все далеко. 235-103.7, телефон Радио Си.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Я думаю, вопрос у вас под ковыркой.
0: Так.
1: Потому что сейчас лето.
0: Ага.
1: Я думаю, правильно плавать.
0: Плавать? Так.
1: Да.
0: Горячо. А как плавать?
1: Брасом.
0: Брасом. Плавать брасом. 40% из нас полагают, что умеют, но технически правильно. Умеют, оказывается, не более 2%. Да, разгадали. Невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: Спасибо большое. Лето наступает.
0: Действительно. Это вот у нас такой вопрос был. Уже практически с летним настроением. Как вас зовут?
1: Меня зовут Михаил.
0: Миш, а вы что, не спортсмен, не пловец?
1: Я бы с радостью, да очень много работаем.
0: А когда выезжаете куда-нибудь на природу, на речку, на озеро, не плаваете?
1: Очень люблю купаться, но как-то не получается с погодой.
0: Не брасом.
1: Всем желаю хороших выходных, хороших мероприятий.
0: До них нужно еще дождаться выходных. А если будете плавать брасом, имейте в виду, что правильно опускать голову и делать выдох в воду, а вот большинство держит голову над водой. То есть его так вот перебирают практически по собачьи.
1: Да.
0: Михаил, я вас поздравляю. Сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си, а за это вы получаете пару билетов на спектакль «Маяковский. Встреча».
1: Ура! Спасибо большое.
0: Пару слов о спектакле, информация на правах рекламы. Летний театр в парке Маяковского открывает сезон спектаклем-перформансом, где оживает история визита известного поэта в Свердловск. Постановка объединяет факты, городские мифы и стихи поэта. Спектакль пройдет 28 мая на сцене летнего театра в парке Маяковского для зрителей старше 16 лет.
1: Я Михаил Баженов, микрорайон Уралмаш, разгадал очень интересный вопрос.
0: И очень невероятный. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
2: Доброе утро. Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин начали официальные переговоры в Пекине. Напомню, Владимир Путин прибыл в Китай в сопровождении более чем десятка представителей органов власти и крупного российского бизнеса. Мошенники в России не смогут использовать одноразовые сим-карты. Кабмин ведет новую меру по борьбе с кибермошенничеством. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после оформления. То есть мошенники не смогут быстро избавиться от симки, которую использовали во вред, пишет агентство ТАСС. На Средний Урал пришло небольшое похолодание. Сегодня днем синоптики обещают в Екатеринбурге не выше плюс 22 с небольшим дождем. Завтра еще чуть прохладнее. В конце недели, в том числе в выходные, будет очень тепло, до плюс 25 и выше. При этом в субботу и воскресенье будет облачно и дожди, сообщает Росгидромет. Прием заявок на участие в конкурсе «Красоты Мисс Екатеринбург» продлится до 1 июня. Финал пройдет в День города, который нынче состоится раньше обычного, в первые выходные августа. Людмила Гусева, Радио Си.
3: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
4: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
3: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп». «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22. В Краснотуринске и в Нижнем Тагиле плюс 18-20, в Новоуральске плюс 14-16, в Первоуральске плюс 16-18.
3: Реклама.
5: Алло, кто это?
6: Это ты, из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы. Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиосе с вами. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 20 мая. На улице сегодня не так жарко, как вчера, поспокойнее, ну а в целом все примерно так же. На часах 9:41 и минут 10 назад на радиосе мы разгадали невероятный вопрос. Выяснили, что, оказывается, примерно 40% из нас полагают, что умеют плавать брасом, хотя на самом деле технически это могут делать не более 2%. А правильно опускать голову и делать выдох в воду, а большинство держит голову над водой. Ну, я думаю, что замечали, просто перебирают перед собой, практически вот так по собачьи плавают, но правильным брасом все-таки выдыхать в воду. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
7: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-667-1008-907. 0+.
8: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
9: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
10: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Химия – двигатель прогресса. А «Химтехурал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтехурал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтехурал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио» 18+.
12: Соберите коллекцию.

0: 1 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов. Пробка на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода. На Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской. На Белинского от Фучика до Фурманова. На Объездной от Амундсена до пешеходного перехода. И на Амундсена-Щерса от Волгоградской до Машинной. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, 8 марта в центр и Московская тоже в центр.
2: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Втягивайся с вами на часах 9:47 в центре Екатеринбурга, плюс 22 градуса. Сегодня на улице не жарко, не так жарко, как вчера, и еще ждем кратковременных дождей. А сейчас на радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит» – завод стеновых материалов «Паревит».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 мая 1991 в СССР упал железный занавес. Верховный Совет принял закон о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж, разрешил поездки за границу. Закон не мог вступить в силу немедленно. Нужно было изготовить миллионы загранпаспортов, перепрофилировать работу тысяч отделов МВД. Закон вводили в действие поэтапно, и окончательно границы открыли только с 1 января 1993-го, когда СССР уже распался. Политическое клише «железный занавес» стали широко использовать после речи Черчилля в марте 1946-го. Тогда он образно разделил послевоенную Европу на сферы влияния. Но термин использовали и раньше. В 1904 году фантаст Герберт Уэллс использовал его в книге «Пища богов». В 1917 году философ Василий Розанов сравнил события Октябрьской революции с театральным действом, после которого над русской историей опустился громоздкий занавес из железа. В 1919 году премьер Франции Жорж Клемансо произнес фразу: «Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, который помешает ему разрушить цивилизованную Европу».
1: Реклама.
4: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
5: Тротуарная плитка всех удивит.
4: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
5: Паревит, паревит, паревит. Красота под вашими ногами.
1: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру.
6: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
7: ООО «Торговый дом Паревит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
1: Радио «Си».

0: Радио «Эси» с вами на часах 9.57 в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Почему в этом году очень много комаров? Об этом на радио «Эси» в новостях через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Эси» ООО «Атлантик Про».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Верпарк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Радио Си 103.7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 22. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ОСЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
4: Доброе утро. Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил сегодня президент Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине. Президент отметил, что не случайно прибыл в Китай с огромной делегацией из представителей большей части российского правительства, руководителей бизнеса, представителей общественных и образовательных

0: Между Манго Исаак Андик погиб зимой 2024-го в горах недалеко от Барселоны, куда отправился с сыном. Миллиардер сорвался с высоты более 100 метров и упал в ущелье. Изначально смерть рассматривалась как несчастный случай. Предстоящим летом в ряде многоквартирных домов в Екатеринбурге будут отключать горячую воду на 2 недели. Это связано с пилотным проектом ЕТК, переводом 2 зон теплоснабжения в городе на круглогодичную циркуляцию, рассказал исполнительный директор Екатеринбургской теплосетевой компании Андрей Шмельков. Такой перевод означает, что после ремонта жильцам не придется пропускать горячую воду после ее отключения. Она сразу будет идти горячей. Но на время проведения работ горячую воду отключат на улицах Фурманова, Машинной, Белореченской и Ануфриева. В части домов горячую воду отключат в середине июня, у другой части домов в начале июля. В этом году в Екатеринбурге непривычно много комаров. Насекомые атакуют горожан, особенно в тени возле зеленых зон, пишет Е1, ссылаясь на сообщения жителей. Увеличение количества комаров в этот период весны – нормальное явление, рассказал доктор биологических наук УРОРАН Алексей Гилев. В прошлом году наблюдалась та же картина. На число насекомых может влиять погода, особенно сырая. В начале лета у комаров происходит массовый вылет. Потом их становится все меньше и меньше. Такова биология, отметил ученый. Для защиты от комаров Роспотребнадзор рекомендует применять репелленты, электрофумигаторы и москитные сетки. На Средний Урал пришло небольшое похолодание. Сегодня днем синоптики пообещали в Екатеринбурге не выше плюс 22 градусов, кратковременный дождь. Завтра еще чуть прохладнее, без существенных осадков. При этом с пятницы начнется новое потепление. Выходные ожидаются сырыми, но очень теплыми, до плюс 25 градусов и выше. Это обещает Росгидромет. В субботу и воскресенье ожидается облачная погода и дожди. По предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, в конце мая, начале июня ожидается теплая погода, но не жаркая. Днем примерно плюс 18, по ночам плюс 8-10. Официальный доллар 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня днем переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. И плюс 20-22.
1: Реклама.
4: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета ТС».
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: радио «Си» с вами. У нас есть особенная минута, чтобы узнать новости из мира автомобилей и, в частности, какая машина становится чуть ближе к народу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Аурус становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунца» H9. Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официально «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.
0: С вами «Радио Си», меня зовут Андрей Королев. День добрый, сегодня среда, 20 мая. 10 часов и 10 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22. Минут через 10 поговорим про клад, который нашли не так давно. Клад огромный, эпохи викингов. Узнаем, в чем его главная ценность. Минут через 5 на «Радио Си».
1: Реклама.
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
6: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
9: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
10: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62002, улица Гагарина, 33.
11: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагал. Гала. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
12: 18+.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: Радио России. Золотые хиты. 10:20 в Якимурге, в центре города, плюс 22 градуса. Ждем кратковременных дождей. А сейчас на Радио России с нами Катя Григорьева и Клад Викингов.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Детекторы просто не переставали пищать. Именно так норвежские археологи описывают находку, которая стала сенсацией. На поле обычной фермы Мёрстад обнаружили крупнейший клад эпохи викингов – почти 3000 серебряных монет. Сначала двое любителей нашли 19 штук, но когда на место приехали профи, началось настоящее серебряное безумие. В земле лежало целое состояние. Монеты английского короля Этерольда II, римского императора Отто III и легендарного Кнута Великого, который правил Англии, Дании и Норвегии. Но самое любопытное, откуда эти деньги? Ученые считают, что это не награбленное в набегах золото, а чистая коммерция. В те времена викинги были мощными экспортерами. Они добывали руду прямо из болот и гнали железо в Европу. Клад зарыли около 1050 года. Это был уникальный момент, когда суровый скандинавский вождь Харальд Хардрада только начал вводить в Норвегии национальную валюту. А до этого в ходу был полный интернационал и даже рубленное серебро, фрагменты украшений, которые резали на части для расчетов. Археологи говорят, такая удача бывает раз в карьере.
0: Конечно, когда такой огромный клад, тут бывало обрадуешься, когда в кармане находишь тобой же забытые деньги. Вот это гораздо приятнее и понятнее. Хорошего дня вам на Радио Си.
2: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, бывает так, что покупатель и продавец уже нашли друг друга самостоятельно, но нет уверенности в том, что с документами все в порядке. Вот чем в этом случае может помочь агентство?
5: Вы знаете, сделки, в которых надо сопроводить покупателя и продавца, мы вообще проводим регулярно. И бывает так, что вот вы, например, нашли квартиру, но риэлтор не вызывает у вас доверия. А бывает, что риэлтор и вовсе отсутствует в ситуации. Это очень удобно обратиться к нам в «Диал». И сделку организуем, учитывая обоюдные интересы сторон, и безопасность соблюдем. И часто бывает так, что для полного спокойствия необходимо собрать пару справок, организовать регистрацию сделки. Но очень важно, как будет составлен предварительный договор между сторонами. И что же мы укажем вот в основном в договоре купли-продажи. Бывает важно грамотно составить передаточный акт и четко договориться, когда будет произведено освобождение квартиры. Вопросы с коммунальными задолженностями также отдельная тема, и она нуждается на самом-то деле в пристальном внимании профессионалов, я бы сказал. Так что, друзья, обращайтесь, ждем ваших звонков по телефону 22-22-181.
4: Спасибо большое. Я напомню, мы общались с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Город Екатеринбург, улица 8 марта, 110.

0: на радио Си Backstreet Boys с хитом конца 90-х, и именно такие песни дарят нам особенные воспоминания. 10:30 в Екатеринбурге, в центре плюс 22. Впереди у нас «Араш», а сейчас на радио Си новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс».
1: Доброе утро. Более 270 дронов самолетного типа уничтожили ночью силы ПВО России над регионами страны. В Белгородской области целью беспилотника стал автомобиль скорой помощи. Госпитализирован водитель, сообщили в Минобороны. Между тем, Владимир Зеленский предлагает вести так называемое аэропортное перемирие. При этом украинский лидер призывает не ослаблять санкционное давление на Россию, сообщает «Интерфакс». Мэрия Екатеринбурга заключила еще один контракт на поставку новых автобусов. 15 новых машин должны прийти в город до 30 июня. Они будут ходить по маршрутам 50, 64 и 67. Жители Екатеринбурга жалуются на нашествие комаров. Между тем, ученые говорят, что это нормальное явление для весны. Для защиты от комаров можно применять репелленты, электрофумигаторы и москитные сетки. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Болезней много. Шанс один. Как воздух он необходим. Чем заболели, то излечим. Что сможем, то предупредим.
3: В медицинском центре «Шанс» вас ждут специалисты высочайшего класса. Терапевт, гастроэнтеролог, отоларинголог, гинеколог, флеболог и другие врачи. УЗИ, диагностика и собственная лаборатория.
2: Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-3001. О возможных противопоказаниях проконсультируют специалисты.
0: О погоде на радио «Си» спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской, 33. В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня в целом сохранится теплая погода, не такая жаркая, как вчера, но при кратковременных дождях будет попрохладней. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22. В Каменске-Уральском плюс 19-21, в Полевском плюс 18-20, в Асбесте плюс 16-18.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио ИСИ «Золотые хиты» — это Scorpions, «When the smoke is going down». На часах 10:46 в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня 20 мая, день рождения у Джона Кокера. Почему он стал Джо Кокером, узнаем прямо сейчас. Спонсор всемирной истории на Радио ИСИ ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 мая 1944 года в английском городе Шеффилде родился король блюза, один из сотни величайших певцов в истории по версии журнала Rolling Stone, Джо Кокер. При рождении его звали Джон Роберт Кокер, но он сам в детских играх называл себя ковбоем Джо. Музыкант умер в 2014 году от рака легких. В ноябре 2025 он был включен в зал славы рок-н-ролла. Джо Кокер часто исполнял чужие песни, например, хиты Битлз или Элтона Джона, но в своей манере. И выходили шедевры. Его окрестили исполнителем, способным сжечь стадион одним куплетом. Джо Кокера называли провидцем. Однажды на вечеринке он услышал игру на саксофоне молодого, еще никому неизвестного Билли Клинтона и сказал: «Этот парень неплохо играет, когда-нибудь станет президентом США». Прозвище «Король стриптиза» Кокер получил после выхода фильма «Девять с половиной недель», где под песню «You can leave your hat on» в его исполнении танцует стриптиз Ким Бейсингер.

0: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства «Паревит». Красота под вашими ногами.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: Радио Си.

0: Радио Си с вами на часах 10:56 в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Если вы заметили, что вода в городском пруду выглядит не очень привлекательно, это все из-за березовой пыльцы. Подробности в новостях на Радио Си через 5 минут, а сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: 11.01 в Екатеринбурге, на радио «Си новости» и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Евраз Маркет».
1: Доброе утро. Российские власти усложнят использование мошенниками одноразовых сим-карт. Кабмин включил во второй законопроект о борьбе с кибермошенничеством новую меру. Об этом рассказал зампред и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую использовал во вред людям, отметил вице-премьер, цитирует его агентство ТАСС. Законопроект также обязывает операторов переставать взимать плату с абонентов после того, как те изъявили желание отказаться.

0: сыновей 19-12 лет и двухлетняя дочка. Во время пожара они, к счастью, не пострадали, но сгорели все вещи и многие документы, сообщил в телеграм-канале исполняющий обязанности главы Березовского Владимир Шауракс. Он обещал помочь семье, дал поручение заму по социальным вопросам взять семью под полное сопровождение, помочь с документами, предоставить жилье из маневренного фонда. Депутаты округа также обещают оказать материальную поддержку семье, сообщает «Новый день». Мэрия Екатеринбурга заключила еще один контракт на поставку новых автобусов. 15 машин должны прийти в город до 30 июня. Курсировать эти автобусы будут по маршрутам 50, 64 и 67, написал в своем Макс-канале мэр Алексей Орлов. Ранее 15 новых гармошек уже пустили по маршрутам номер 49 и 51, напоминает «Новый день». Накануне в основном конкурсе кинофестиваля в Каннах прошла премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». Это первая работа российского режиссера за 9 лет. Многие критики называют ленту одним из главных фаворитов на призы киносмотра. По жанру картина – это политическая притча. Действие разворачивается в сентябре 2022-го, когда в России объявили частичную мобилизацию, а политические и социальные разногласия поделили общество на две части, сообщает издание «Variety». Также в основе сценария картины Звягинцева классический фильм Клода Шаброля «Неверная жена», отмечает «Лента.ру». Официальный доллар 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
1: Реклама.
2: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евросмаркет, ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте euras.market. Сервис в деталях. АО «Евросмаркет». Угарин 102 610 257 1505. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
3: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. И плюс 20-22.
1: Реклама.
4: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
5: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
6: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
5: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Люси, один из мощных хитов группы Depeche Mode, хит 2005 года «Precious». 11:10 в Эхенбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 20 мая. Сегодня на улице не жарко, и это в каком-то смысле дарит нам рабочее настроение. Впереди на Радио Си небольшой музыкальный нон-стоп, Крис Айсек, Кид Ларой и Джастин Бибер. И уже через минуту Валерия с песней «Маленький принц» на Радио Си.
1: Реклама. Кто такой?

0: Эрмитаж. Всем туда круто. 0+.
1: Давно не были в отпуске? Любите квизы? Руда Геймс приглашает на репетицию отпуска в центре Екатеринбурга. Квиз-машина «Турецкий отдых». 8 туров про кино, музыку и сериалы. А после игры дискотека до полуночи. Фабрика «Ивент Хоп». 22 мая, пятница. Собирайте друзей и станьте самой яркой командой вечера. Билеты на rudagames.com. 18+. АОК «Карда». УГРН 122-160-003-501. Екатеринбург.
2: Соберите новую

0: QR-кода. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: На радіо СІ Брайан Адамс, Here I Am. Половина 12-го в Хімбургі, в центрі города, плюс 21 в Пірінь с Оливией 1 и ее недавний хіт Man I Need. А прямо сейчас на радіо СІ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии» и сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. Школьников одного из районов Нижнего Новгорода сегодня перевели на дистант из-за угрозы БПЛА. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью и утром над 20 регионами России были сбиты более 270 дронов. Посольство России пока не получало официального уведомления от Таиланда о сокращении срока безвизового режима для россиян с 60 дней до 30, сообщили в российской дипмиссии в Бангкоке. Ранее в тайском Минтуризме сообщили, что 60-дневный безвизовый режим отменят для туристов из более чем 90 стран. Екатеринбургская теплосетевая компания запускает пилотный проект по переводу двух зон в городе на круглогодичную циркуляцию. Из-за ремонта будут отключать горячую воду на 2 недели на улицах Фурманова, Машинной, Белореченской и Ануфриева. На Средний Урал пришло небольшое похолодание. Сегодня днем синоптики обещают в Екатеринбурге не выше плюс 22 с небольшим дождем. Завтра еще чуть прохладнее. В конце недели, в том числе в выходные, будет очень тепло, до плюс 25 и выше. При этом в субботу и воскресенье будет облачно и дожди, сообщает Росгидромет. Людмила Гусева, Радио СИ.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООУК «Баден Групп» «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама.
5: Алло, кто это?
6: Это ты из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы! Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Это группа «Звери» на радио «Си» 103,7 FM. В Эхтеморге без 20.12. Впереди золотая коллекция радио «Си», тройка песен, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске Энрике Иглесиас, Майкл Джексон и уже скоро Берлин с хитом «Take My Breath Away» откроют золотую коллекцию радио «Си».
1: Реклама.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Акция до конца мая.
4: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
5: Разулыбьте сочувственные лица. Встречайте Владимира Маяковского. 28 мая в Летнем театре. Яркий старт сезона. Гастроли спектакля «Маяковский. Встреча». В этот день история станет поэзией, а парк Маяковского – местом встречи прошлого и настоящего. Билеты в кассы города и на сайте Летнего театра. Театр.ецпко.рф. Для лиц старше 16 лет.
6: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
7: Кейтеринг «Айгуль Усмановой». Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные, столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции радио «Си» ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
8: В летние каникулы скучают на диване, школьники усталые, но совсем не Аня.
9: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
10: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
11: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8 800 7 800 800.

на радио Си, Энрике Иглесиас, Title Being Sorry. 11:54 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего дня, встречаемся мы с вами завтра. Сегодня с 12 на радио Си с вами Элина Гончарова. Сейчас музыка понятная без слов. На радио Си Кенни Джи и «Мечты Малибу».

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Веер парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В Екатеринбурге без минуты полдень. Радио Си на 103.7 FM с новостями Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «СЗ Талан. Регион 54. ЖК «Береговой».
4: Добрый день. Переговоры лидеров России и Китая продолжались сегодня 3 часа. Встреча на высшем уровне началась с сообщения Владимира Путина и Си Цзиньпина в узком составе. Затем к ним присоединилась основная часть делегации. По итогам подписано совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, пишет агентство ТАСС. Ранее Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень и отметил, что не случайно прибыл в КНР с огромной делегацией из представителей большой части российского правительства, руководителей бизнеса, представителей общественных и образовательных организаций. Главы МИДов Евросоюза обсудят кандидатуры возможных переговорщиков с Россией на следующей неделе в рамках встречи на Кипре, сообщает сегодня Financial Times, ссылаясь на источники. По данным журналистов, администрация президента США Дональда Трампа якобы уведомила глав европейских государств о том, что не возражает против переговоров ЕС с Москвой параллельно с российско-американским диалогом. Ранее издание «Политику» сообщало, что среди обсуждаемых фигур, подходящих на роль переговорщика с Россией, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и экс-премьер Италии Марио Драги. На выезде из Академического в Екатеринбурге усугубились пробки из-за ремонтных работ. На главном пути в район сняли асфальт от перекрестка Серафима Дерябина и Шаумяна. Там установлены знаки ограничения скорости до 40 км в час, пишет Е1 и отмечает, что в городе набирает обороты сезон дорожных работ. Так параллельно ремонтируют участок объездной в сторону Базового. Продолжаются работы на Малышевском мосту, где закрыли половину путепровода. За новый тренд для TikTok, который снимают подростки у могил бойцов СВО, грозит административная и уголовная ответственность, пояснил адвокат Александр Петрикин, пишет «Новый день». Если автору ролика нет 16 лет, его обяжут писать объяснение, чтобы понять, стоит ли кто-то за этим видео. В мае в сети появились ролики с кладбищ, на которых подростки пляшут и заворачиваются во флаги, установленные возле могил бойцов. В апреле вирусился другой видеотренд. Подростки воровали сладости с могил. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тогда предположила, что хулиганство на кладбищах может продвигаться в соцсетях, чтобы выставить молодое поколение России в дурном свете, напоминает «Новый день». В аэропорту Кольцово появился новый четвероногий сотрудник. Русский охотничий спаниель по кличке Пуля. Она будет искать в багаже пассажиров запрещенные предметы, в том числе оружие, сообщили в пресс-службе Кольцова. Русский охотничий спаниель – очень компактная собака. Ей проще работать в ограниченном пространстве, например, на борту самолета. При этом спаниели обладают отличным чутьем. Пуля уже прошла курс социализации, в рамках которого собак приучают к шуму аэровокзала и перрона. Собака уверенно работает на входе. После завершения подготовки Пуля пройдет аттестацию и выйдет на полноценное дежурство, пишет «Новый день». Официальный доллар 71.29, евро 82.79.
5: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
6: Застройщик ОСЗ «Талан. Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
3: И о погоде на радио Си спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». Завтра в нашем городе преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Этой ночью от 8 до 10 тепла. Днем в Екатеринбурге до плюс 17.
5: Реклама.
7: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют, и воздух чистый-пречистый. чистый.
0: ЖК «Культура». Место, где по-настоящему хорошо жить всей семьей. И сейчас...

0: Свежий ветер нам с вами сегодня очень кстати. С удовольствием отдыхаем от жары в компании Радио Си и любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. Всех приветствую и в этой связи желаю всем еще более продуктивного, легкого рабочего дня. 12:10 в Екатеринбурге. Далее на Радио Си Тедди Свимс, мистер Ноутл.
1: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
9: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Ост. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: свежая композиция Тедди Свимс на радио Си «Золотые хиты» и «То, что в моде». Четверть первого в Екатеринбурге. Впереди у нас песни «Друг за другом», Юлия Зиверт и Maroon 5, «Wake Up Call», Элтон Джон и Рики Повари. Сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке знаменитая картина «Купание красного коня».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из самых драгоценных и известных картин Третьяковки «Купание красного коня» Петрова Водкина. Картина была написана в 1912 году в предчувствии больших перемен. Сегодня «Купание красного коня». У коня на картине был реальный прототип – жеребец по кличке Мальчик, который жил в имении генерала Грекова. Сначала конь на картине был обычного рыжего цвета, но позже автор перекрасил его в алый. Насыщенный алый появился под впечатлением от древнерусских икон, которые как раз в начале 20 века начали активно расчищать и реставрировать. Чтобы красный конь буквально горел на холсте, Петров Водкин использовал старинный прием иконописцев. Прежде чем нанести алый пигмент, он покрывал фигуру коня слоем зеленой краски. В этой картине практически нет черного цвета. Петров Водкин считал, что в природе нет черноты, и все глубокие тени созданы смешением синего и красного. В картине так называемая сферическая перспектива, закругленный горизонт. Петров Водкин хотел передать ощущение, что мы смотрим на купание не с берега, а с высоты птичьего полета или даже из космоса. Впервые после зимы в России купали коней в день купальницы, 20 мая. Считалось, что весенняя речная вода дает животным железное здоровье и очищает их после зимнего застоя в конюшнях. Считается, что прообразом юного наездника стал ученик Петрова Водкина Сергей Калмыков, который сам когда-то изобразил красных коней в своей учебной работе. Впрочем, по другой версии, Петров Водкин рисовал своего двоюродного брата. Чаще всего коней купали подростки и дети. И для деревенских мальчишек это было самое долгожданное событие весны. Самые красные реальные кони – это британский суффольк-панч и донская и буденовская породы. Суффольк-панчи могут быть только ярко-рыжими, а донцы и буденовцы обладают также уникальным медным блеском. И что на первом месте? Самый известный красный конь в истории – это огненно-алый конь из Откровения Иоанна Богослова из Апокалипсиса, который, к сожалению, не сулит ничего хорошего. А вот в китайской традиции красный конь олицетворяет жизненную силу и успех. Красные кони впряжены в колесницы индийского бога грозы Индры и бога огня Агни. Они олицетворяют космическую энергию, которая связывает земной и небесные миры. А красный конь ветра Лунгта в индуизме несет на спине Чинтамани – драгоценный кристалл, исполняющий желания.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Музыка, которую хочется сделать погромче.
4: Радио Си.

0: Джон на радио Сиа 12:31 в Екатеринбурге. В нашей компании хорошо всегда. А на очереди кавер «I love you, baby». Сейчас на радио Сиа новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс».
1: Добрый день. Курс доллара на рынке Форекс сегодня обрушился ниже 71 рубля впервые с февраля 2023. Напомню, накануне курс доллара опускался ниже 71 рубля в ходе торгов на межбанковской валютной бирже, пишет РБК. В Каменске-Уральском завели уголовное дело на детского тренера по боксу, который избивает воспитанников, сообщает пресс-служба Свердловского СКР. Ранее СМИ распространили кадры с тренировки, на которых видно, как мужчина бьет ребенка, в том числе ногой в спину, пишет «Новый день». Главный вход в мэрию Екатеринбурга временно закрыли после частичного обрушения элементов фасада здания. Сотрудники и посетители теперь могут попасть в мэрию только через боковые входы со стороны улицы 8 марта и переулка Банковского, пишет «Новый день». Накануне в основном конкурсе кинофестиваля в Каннах прошла премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». Многие критики называют картину одним из главных фаворитов. По жанру это политическая притча. Действие разворачивается в сентябре 2022. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена, малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-300-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО «Медицинское объединение». Новая больница на Заводской, 33. А завтра синоптики обещают нам малооблачную погоду без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью от 8 до 10 тепла. Днем тоже прохладно, до плюс 18.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Интересно, что премьера песни состоялась именно на нашей уральской земле, на одном из челябинских концертов в 98-м, и с тех пор стала одной из любимых романтических композиций. Мурат Насыров на радио Си, там, где музыка прежде всего. 12:41 в Екатеринбурге, впереди у нас три хита золотой коллекции. Анастейша, Left Outside Alone, Дженнифер Пейдж, Crush, и в самом начале, через минуту, Queen, Богемная рапсодия на радио Си.
1: Реклама.
2: Всегда лучше быть сытым с пиццей Папа Джонс.
3: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14:00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
5: Соберите коллекцию игрушек.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
4: От кухни до гардеробной.
5: Выгодно и удобно.
4: Почему?
5: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.ру.
6: Акция действует до конца мая этого года.
7: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: середина нулевых и Анастейша в золотой коллекции «Радио Си» 12.55. А всем доброго, удачного продолжения рабочей среды. Впереди нас с вами ждут новости. Сразу после 5 песен о любви и музыка, понятная без слов. Через минуту на «Радио Си» Диего Модена, Жан-Филипп Один, «Mystical Force».
1: Реклама. Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. Остров Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
5: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
6: 18+.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Попо. Веселье не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
12: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907. 0+.
13: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про».
14: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 13.01, радио 7 на 103.7 FM. У нас время новостей. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Курс доллара на рынке Форекс сегодня обрушился ниже 71 рубля впервые с февраля 2023-го, пишет РБК. Как говорят аналитики, на курс рубля продолжают влиять несколько факторов, и в том числе на вес предложения со стороны экспортеров, низкий спрос импортеров. Напомню, накануне курс доллара опускался ниже 71 рубля в ходе торгов на межбанковской валютной бирже. Агентство Bloomberg отмечало, что с апреля рубль укрепился к доллару на 12%, в том числе из-за роста валютных поступлений от продажи нефти после начала военного конфликта на Ближнем Востоке. В Каменске-Уральском завели уголовное дело на детского тренера по боксу, который избивал воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского СКР. Ранее СМИ распространили кадры с тренировки, на которых видно, как мужчина бьет ребенка, в том числе ногой в спину. Сейчас правоохранители собирают доказательства, ведут опрос свидетелей, изымают документы в рамках следственных действий. Инциденту будет дана надлежащая правовая оценка, говорится в сообщении СК, пишет «Новый день». В Свердловском селе Косулино в аварийном доме рухнул потолок, сообщает Федерал-пресс. После обрушения потолка в общем коридоре дверь в одну из квартир двухэтажки оказалась заблокирована. Двух жильцов из здания эвакуировали при помощи лестницы сотрудники пожарной части. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Дом был построен в 1967 году. Администрация Белоярского городского округа признала его аварийным осенью 22 года. Жильцы после этого остались только в одной из квартир, отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. В летние каникулы смогут трудоустроиться 15 тысяч свердловских подростков. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер. На летнюю занятость несовершеннолетних в этом году выделили больше 60 миллионов рублей. Ребята, трудоустроенные через центры занятости, будут получать дополнительную к зарплате выплату от региона в сумме 4280.

0: Шон Мендес, Камила Кабелло в пятерке лучших песен о любви на радио Си 13.23 в Екатеринбурге. Продолжаем рабочий день в прекрасном настроении в компании любимой музыки. Впереди на радио Си Кулио, Gangsta's Paradise.
1: Реклама.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Паривит, тротуарная плитка! Паривит, паривит!
7: Тротуарная плитка всех удивит.
6: Паривит, красивая плитка! И так красиво лежит!
7: Паривит, паривит, паривит! Красота под вашими ногами.
8: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру.
9: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2. Или звоните 382-22-92.
10: ООО «Торговый дом Паривит». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
11: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
12: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
13: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
12: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
13: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
14: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
10: «Одрел Групп». Угрин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
15: 103.7 FM. Радио 7.

0: Половина второго в Екатеринбурге. Продолжаем рабочий день в компании «Радио Си». С нами хорошо всегда. На очереди Дамиана Дэвид, Next Summer. Сейчас на «Радио Си» новости коротко. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый день. Главы МИДов Евросоюза обсудят кандидатуры возможных переговорщиков с Россией на следующей неделе в рамках встречи на Кипре, сообщает сегодня Financial Times. Ранее издание «Политико» сообщало, что среди обсуждаемых фигур бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб, экс-премьер Италии Марио Драги. В селе Косулино в аварийном доме рухнул потолок. В одной из квартир оказались заблокированы двое жильцов. Дом признан аварийным, жильцы оставались только в одной из квартир, отмечает «Комсомольская правда». Жители Екатеринбурга жалуются на нашествие комаров. Между тем, ученые говорят, что это нормальное явление для весны. Для защиты от комаров можно применять репелленты, электрофумигаторы и москитные сетки. Первые стыковые матчи за право выступления в российской премьер-лиге пройдут сегодня. Футбольный клуб «Урал» сыграет с махачкалинским «Динамо» в 19:30. «Урал» покинул РПЛ по итогам сезона 2023-24, напоминает агентство ТАСС. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». В четверг синоптики обещают нам малооблачную погоду, без осадков, ветер неустойчивый, слабый и еще похолодает. Этой ночью ожидается от 8 до 10 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 18.
4: Реклама.
5: Алло, кто это?
6: Это ты, из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы! Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал. Агентство правильных покупок». С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, что нового на рынке вторичной недвижимости?
2: На вторичном рынке по-прежнему небольшой объем предложений, а цена квадратного метра весьма высока. Но далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке всегда увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой на самом-то деле совершаются сделки. Иными словами, цена на жилье значительно ниже, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам.
1: Александр, а насколько цена, по которой квартиру реально можно купить, может отличаться от цены, по которой квартира рекламируется?
2: Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру по наиболее интересной цене, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по наиболее выгодным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Я бы резюмировал сказанное. Значительная часть квартир, рекламируемых на рынке, выставляется дорого, и покупателю важно иметь профессионального помощника, который вместо квартиры за 5 миллионов поможет купить подобную за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Друзья, обращайтесь к нам в Диал. Мы специализируемся не только на продаже, но и на помощи в приобретении жилья на интересных условиях. Ну а подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.

0: Пинк на радио «Сих», там, где музыка прежде всего, и где мы уже практически дождались вновь тройку хитов золотой коллекции. В этом сборнике «Weekend», «Daft Punk», «I Feel It Coming», «Roxette», «Real Sugar» и в самом начале, через минуту, «Bad Boys Blue» на радио «Сих».
1: Реклама. Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
2: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
3: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62-062, улица Гагарина, 33.
4: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
5: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
6: За отдыхом в Радугу, за эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
7: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Один день, один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда Amoda JQ. Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
9: Я Евгений Широчков, представитель бренда Amoda JQ. 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей Amoda и JQ. Встречаемся в Amoda JQ «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».

0: The Weeknd, Daft Punk в золотой коллекции радио Си 13:56 в Екатеринбурге. Скоро новости, Pretenders, I'll Stand By You. И в следующем часе у нас розыгрыш пар билетов на премьеру фильма «Майкл». Держите наготове мобильники. Через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на радио Си. Мелодия из сериала «Игра престолов».
1: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
2: Есть встречи, которые случаются сразу, а есть те, которые ждут. 28 мая в Летнем театре в парке Маяковского. Открытие нового сезона. Спектакль «Маяковский. Встреча». В главных ролях артисты ведущих московских театров. Встречи должны случаться. Билеты в кассе города и на сайте Летнего театра teatr.etpko.rf.
3: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
4: Соберите новую

0: есть ограничения.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
7: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-0897-0+.
8: 103.7 FM. Радио Сити.
9: Спонсор инструментальной музыки ИП «Бабушкин» Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
10: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
11: Точно, «Этажи».
10: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости «Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Веер-парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В Екатеринбурге 14.01. Радио Си на 103.7 FM с новостями Людмила Гусева. Спонсор выпуска АО «Евраз Маркет».
4: Добрый день. ЧП произошло сегодня в школе Севастополя. Обрушился балкон, когда ученики вышли на него, чтобы сфотографироваться. Пострадали 10 школьников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Рухнул балкон на втором этаже. Детей госпитализируют с травмами разной степени тяжести. На месте происшествия задействованы оперативные службы. Губернатор уточнил, что причина обрушения балкона будет установлена позднее. Также в рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося и приняты необходимые меры, пишет Москва 24. Синоптики предупреждают о заморозках на Среднем Урале в ночь на четверг 21 мая. Как сообщает Уралгидромет, температура ночью по области составит от плюс 2 до плюс 7 градусов. На крайнем севере, в пониженных местах востока и крайнего юго-запада области ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Завтра днем температура в регионе составит от 16 до 21 градуса. В Екатеринбурге без осадков ночью плюс 6, днем плюс 18, пишет издание «Новый день». Уже в пятницу на большую часть региона вернется летняя жара. Температура ночью будет от 5 до 10 градусов, в горах около 0, днем по области от 22 до 27. В Екатеринбурге ночью в пятницу плюс 8, днем плюс 25. В выходные ожидаются дожди и грозы и до плюс 28. Вода в реке Сеть в центре Екатеринбурга покрылась желто-бурым налетом и стала похожа на болото. Причина этого – березовая пыльца. Как отметил синоптик Алексей Пулин, березовая пыльца – один из самых сильных весенних аллергенов. Частицы пыли очень мелкие, очень легкие, разносятся ветром на большие расстояния – до 1000 километров. Изменение цвета воды в Сети – это видимый признак того, что концентрация пыльцы в воздухе Екатеринбурга очень высока. В воздухе она летает в виде легкой порошкообразной субстанции. Если же провести по ней пальцем на твердой поверхности, легко растирается в мелкую пыль, отмечает Ядин. Впервые в Екатеринбург приехал Московский театр, студия театрального искусства под руководством Сергея Женовача.

0: Называют ленту одним из главных фаворитов. По жанру картина – это политическая притча. Действие разворачивается в сентябре 2022-го, когда в России объявили частичную мобилизацию, а политические и социальные разногласия поделили общество на две части, сообщает издание «Variety». Также в основе сценария картины Звягинцева – классический фильм Клода Шаброля «Неверная жена», отмечает Лента.ру. Официальный доллар – 71,29, евро – 82 рубля 79 копеек.
1: Реклама.
2: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евросмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте euras.market. Сервис в деталях. АО «Евросмаркет». Угарин 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
3: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». А завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый и по-прежнему прохладно. Этой ночью от 8 до 10 тепла. Днем в Екатеринбурге до плюс 18.
1: Реклама.
4: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
5: Для спорта – бассейн мирового уровня. Для детей – игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
4: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Pretenders на Радио Си. Музыка, которую мы любим. 14.10 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. И уже в конце мая в прокат выходит музыкальный фильм «Майкл» о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона. Сейчас у вас есть уникальная возможность попасть на премьерный показ фильма в «Континент Синема АЛЛАТРА». Она пройдет 29 мая. А еще вы увидите официально признанного двойника Майкла Джексона. Итак, уже сейчас ваша задача дозвониться первым на Радио Си по номеру 235-103.7. Удачи! 235-103.7.
1: Реклама.
2: Ух ты! Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
7: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
8: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
10: Анна, плитка.
11: Анна, сухие смеси.
12: Анна, вы просто песня.
9: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
13: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
14: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
15: 18+.
16: Телефон рекламной службы 235-09-05.
17: Радио Си.

0: Золотые хиты и то, что в моде. На радио Си 14:20 в Екатеринбурге. На этой неделе мы продолжаем розыгрыш билетов на премьеру фильма «Майкл» о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона. Ну что ж, давайте знакомиться. Добрый день.
1: Добрый. Меня зовут Ольга.
0: Очень приятно, Ольга. Рассказывать, как день проходит сегодня?
1: Рабочий день, как обычно. Сижу на работе, хочу сходить на Майкла Джексона, вот и звоню.
0: Оль, ну, по части везения, сегодня день просто отличный, потому что пара билетов на музыкальный фильм «Майкл», на премьеру картины о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона ваши. Ура!
1: Ура! Вообще очень рада, потому что это вообще мой любимый артист. Для меня это вообще кумир, потому что это как раз мое время, моя молодость. Даже в школе танцевали его... лунную походку.
0: Да вы что, получалось
1: там, со шляпами.
0: У вас?
1: Да, вот эту шляпу, когда он танцует, шляпу одевает, снимает, вот это мы выступали, и вот мы Майкла Джексона пародировали.
0: Получалось, здорово, конечно, да. Здорово, Ольга, я поздравляю вас еще раз. А вы отправляетесь на премьерный показ фильма «Майкл». Он пройдет 29 мая в «Континент Синема АЛЛАТРА». Но еще вас ждет выступление двойника Майкла Джексона, Павла Талалаева, и даже фотосессия с ним для зрителей старше 18 лет.
1: Спасибо, Радио Си. Очень люблю тебя, любимое мое радио. Ура!
0: Если вам очень хочется попасть на премьеру фильма «Майкл», но пока не получается дозвониться, заглядывайте в телеграм-канал «Радио Си». Там в закрепленных сообщениях также можно выиграть билеты на премьеру. Ну и еще парочку мы разыграем здесь, на «Радио Си», в следующем часе.
2: «Радио Си»
3: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
2: Ваш надежный коллега «Радио Си».

0: Екатерина Третьего в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си, там, где музыка прежде всего. Впереди Scorpions, When You Know. Сейчас Радио Си новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Шанс».
1: Добрый день. Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление по Украине. Они считают необходимым устранить первопричины конфликта на Украине, говорится в документе на официальном сайте Кремля, пишет РИА Новости. В Нижнем Новгороде после атаки беспилотников загорелись два предприятия, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Школы в этом районе перевели на дистант. Предварительно люди не пострадали. Всего в Нижегородской области сегодня отразили атаку 30 беспилотников. В летние каникулы смогут трудоустроиться 15 тысяч свердловских подростков, рассказал губернатор Паслер. Подросткам, которые устроятся через центры занятости, будут дополнительно доплачивать к зарплате от региона более 4 тысяч рублей, пишет «Новый день». Свердловские синоптики предупреждают о заморозках на севере области в ночь на четверг до минус 2. Как сообщает Уралгидромет, по области ночная температура составит от плюс 2 до плюс 7. К выходным вернется жара. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Решительные и хрупкие. Нежные и строгие. Сильные, но порой так нуждающиеся в защите. Мы понимаем, как женскому здоровью нужна медицинская поддержка.
3: Плановая гинекологическая хирургия в медицинском центре «Шанс». Диагностические, эндоскопические и пластические операции. Высококлассные хирурги и современное оборудование. Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-3001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница на Заводской, 33». Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, по-прежнему прохладно. Этой ночью от 8 до 10 тепла. Днем в Екатеринбурге до плюс 18.
5: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
6: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
5: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Back and Baggin на Радио Си. Здесь меньше слов, больше музыки. Без четверти три в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждет сборник ярких песен, золотая коллекция Радио Си, Brainstorm, Maybe, Corona, Rhythm of the Night. В самом начале Джо Дассен, Acid on Existipa.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Есть пицца! Есть Папа Джонс!
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Попо. Веселье не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
9: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907-0+.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
11: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
12: От кухни до гардеробной.
13: Выгодно и удобно.
12: Почему?
13: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
14: Акция действует до конца мая этого года.
15: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

Золотая коллекция радио Си Брейнсторм Мэйби. 14:57 в Екатеринбурге. Мы ждем новостей, и еще пара билетов на премьеру фильма «Майкл» также ждет своего обладателя. Будьте начеку. В финале сейчас послушаем музыку, понятную без слов, на радио Си Сен-Прё. Прелюдия для фортепиано.

0: 15 часов в Екатеринбурге. Это Радио Си на 103.7 FM. У нас новости. Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «СЗ Талан Регион 54. ЖК Береговой».
1: Добрый день. Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление по Украине. Они считают необходимым устранить первопричины конфликта, говорится в документе на официальном сайте Кремля. Также в документе говорится о том, что Россия и Китай поддерживают все усилия, которые способствуют установлению долгосрочного и устойчивого мира на Украине, а также выступают за продолжение поиска пути решения конфликта путем переговоров, пишет РИА Новости. Москва приветствовала объективную и непредвзятую позицию Пекина. Ранее сообщалось, что лидеры двух стран подписали совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В Нижнем Новгороде после атаки беспилотников загорелись два промпредприятия, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Школы в этом районе перевели на дистант. Всего в Нижегородской области отражена атака 30 беспилотников ВСУ. Предварительно люди не пострадали. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев попросил горожан не отправлять детей в детсады. В городе продолжают работу системы ПВО. Минобороны России ранее сообщало, что за ночь на территории страны перехвачено более 270 дронов ВСУ. Жители Свердловской области жалуются на перебои в работе мобильного интернета. В некоторых районах он отсутствует полностью. Не работают даже сайты из так называемого «белого списка». По словам свердловчан, проблемы начались на прошлой неделе, с тех пор, как в воскресенье 17 мая был объявлен режим угрозы БПЛА. Он продлился примерно полчаса. После этого мобильный интернет в малых городах почти исчез у всех операторов связи. Жители массово жалуются на это в комментариях на официальных страницах в сетях губернатора Паслера. Судя по сообщениям жителей, мобильного интернета нет, в частности, в Сосерском районе, Ревде, Арамиле и Невьянске. Мэрия Екатеринбурга заключила еще один контракт на поставку новых автобусов. 15 машин должны прийти в город до 30 июня. Курсировать эти автобусы будут по маршрутам 50, 64 и 67, написал в своем Макс-канале мэр Алексей Орлов. Ранее 15 новых гармошек уже пустили по маршрутам номер 49 и 51, напоминает «Новый день». Впервые в Екатеринбург приехал Московский театр, студия театрального искусства под руководством Сергея Женовача. Труппа привезла два спектакля по пьесам Чехова «Вишневый сад. Нет слов» и «Иванов. Слова, слова, слова». В обеих постановках задействован Юрий Горин, которому сегодня исполняется 90 лет. Чествовать юбиляра будут на торжественном ужине с тортом и свечками, сообщает коллектив театра. Для Юрия Горина Свердловская область – знаковая точка на карте. Ранее он работал в регионе как режиссер в театрах Нижнего Тагила и Серова. Официальный доллар 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
0: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». В четверг в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью от 8 до 10 тепла. Днем в Екатеринбурге до плюс 18.
2: Реклама.
4: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый.
5: ЖК «Культура» – место, где по-настоящему хорошо жить всей семьей. И сейчас отличное время для переезда. Действует семейная ипотека для семей с двумя детьми до 18 лет. А также скидки до 20% от застройщика. Только до 15 июля. Звоните 389-89-80. ЖК «Культура». Мы переезжаем, а вы?
3: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проект информации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
6: Новости нашего города. Музыка вашего

0: 19.08 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Меня зовут Элина Гончарова. И сегодня мы продолжаем розыгрыш билетов на премьеру музыкального фильма «Майкл» о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона. А показ пройдет 29 мая в «Континент Синема АЛЛАТРА». Уже прямо сейчас дозвонитесь первым на Радио Си по номеру 235-103.7 и получите пару билетов и даже возможность сфотографироваться с официальным двойником Майкла Джексона Павлом Талалаевым. 235-103.7. Удачи! 18+.
1: Реклама.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Акция до конца мая.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Давно не были в отпуске? Любите квизы? Руда Геймс приглашает на репетицию отпуска в центре Екатеринбурга. Квиз-машина «Турецкий отдых». 8 туров про кино, музыку и сериалы, а после игры дискотека до полуночи. Фабрика Event Hall. 22 мая, пятница. Собирайте друзей и станьте самой яркой командой вечера. Билеты на rudagames.com. 18+. АОК «Карда». УГРН 122-160-00-501.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Вы слушаете «Радио Си». В нашей компании хорошо всегда, и на этой неделе мы с удовольствием разыгрываем билеты на премьеру фильма «Майкл» о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона. И сейчас давайте узнаем, кому же у нас повезло дозвониться первым. Здравствуйте.
1: День добрый. Меня зовут Людмила.
0: На работе? Дома? Рассказывайте.
1: Конечно, на работе. Но сегодня хотя бы не жарко.
0: Да, сегодня мы отдыхаем от жары. А, Людмила, ну, день сегодня прекрасный.
1: Когда выигрываешь.
0: Вы выиграли два билета на премьеру музыкального фильма «Майкл». Что для вас вот эта вот персона?
1: Молодость.
0: Приятные воспоминания, хорошая музыка?
1: Конечно, дискотеки, музыка. Общение.
0: Вообще, Майкл был удивительной личностью. Вот, помимо прочего, он был большим мечтателем. Оказывается, знаете, в начале 90-х он мечтал выкупить компанию Marvel для того, чтобы получить права на экранизацию фильма «Человек-паук». Как думаете, зачем он хотел это сделать?
1: Он был такой неординарной личностью, что я даже затрудняюсь ответить на этот вопрос.
0: На самом деле он хотел сам сыграть роль супергероя.
1: Главную
0: хотел
1: роль.
0: Побыть Человеком-пауком. Да, мы могли бы увидеть фильм «Человек-паук» с Майклом Джексоном в главной роли, но 29 мая вы отправитесь в континент Cinema «АллатРь», и вас ждет, помимо премьеры фильма «Майкл», живое выступление двойника Джексона Павла Талалаева и фотосессия с ним для зрителей старше 18 лет.
1: Это просто замечательно. Огромное вам спасибо, «Радио Си».
0: Друзья, если очень хочется попасть на премьеру фильма «Майкл», а дозвониться на «Радио Си» пока не получилось, у меня для вас прекрасная новость. Теперь вы можете заполучить свою пару билетов в телеграм-канале «Радио Си». Добро пожаловать и заглядывайте в закрепленные сообщения.
2: Реклама.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
7: Соберите коллекцию игрушек.

0: и срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: 103.7 FM. Радио Сити.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Половина четвертого в Екатеринбурге. Это радио «Сив» наша компания. Завершение рабочей среды обязательно будет легким и удачным. Тейлор Свифт с нами. Далее «Fate of Ophelia». А сейчас на радио «Сив» новости коротко. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый день. По уточненным данным, при обрушении балкона школы в Севастополе пострадали 9 учеников, трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, пишет «Москва-24». Китай продлил безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года. Россияне с обычными загранпаспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней, сообщает «Синоньюз». Жители Свердловской области жалуются на перебои в работе мобильного интернета. В некоторых районах он отсутствует полностью, не работают даже сайты из так называемого «белого списка», пишет «Новый день». Судя по сообщениям жителей в соцсетях, мобильного интернета нет в Сесерском районе, Ревде, Арамиле и Невьянске. Вода в Висете в Екатеринбурге покрылась желто-бурым налетом из-за березовой пыльцы, пояснил синоптик Алексей Пулин. Изменение цвета воды – это видимый признак того, что концентрация пыльцы в воздухе очень высока, а березовая пыльца – один из самых сильных весенних аллергенов, пишет Е1. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО УК «Баден Групп», «Баден Фэмили». В четверг, 21 мая, нам обещают малооблачную погоду, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 18.
2: Реклама.
5: Алло, кто это?
6: Это ты, из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы! Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
8: Проект на декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Легендарный рок-н-ролльный трек, взрывной всплеск популярности которому в середине 90-х обеспечил, конечно же, Квентин Тарантино, включив его в саундтрек к картине «Криминальное чтиво». «You Never Can Tell» — «Status Quo» на Радио Си, там, где музыка прежде всего. 15:44 в Екатеринбурге. Впереди у нас три хита золотой коллекции «Ингрид», «Интанго», «Ace of Base», «All What She Wants» и в самом начале «Crowded House» через минуту на Радио Си.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
5: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Попо. Веселье не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
8: ОАКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.

0: Всем тут круто. 0+.
1: Золотая коллекция Радио Си.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
3: В летние каникулы скучают на диване, школьники усталые, но совсем не Аня.
4: Анечка общается и проходит квесты летом в «Талисмане». Очень интересно.
5: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
6: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8 800 7 800 800.

0: Ингрид, сдерживаемая страсть, Интанго в золотой коллекции Радио Си. 15:56, впереди у нас новости, Джон Бон Джови, It's My Life и музыка, понятная без слов, в финале часа на Радио Си. Паскаль Летаблон, Friendships, спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про».
1: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Спонсоры весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости «Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Верпарк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
3: Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: 16.01 в Екатеринбурге, радио Си на 103.7 FM. И главные новости к этому часу. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
5: Добрый день. Россия, по примеру Китая, продлит на 2027 год безвизовый режим с КНР. Такое заявление сделал в Пекине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, безвизовая практика продемонстрировала эффективность, зарекомендовала себя с лучшей стороны. Ранее стало известно, что Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Соглашение охватывает туристические, деловые поездки, посещение близких друзей, а также транзит. Срок пребывания на территории страны без необходимости получения визы составляет до 30 суток. На Уралмаше сегодня днем эвакуировали школу номер 115. Всех учеников и сотрудников вывели на улицу. На место приехали Росгвардия, медики, МЧС. По некоторым данным, в кабинете химии нашли посторонний предмет, что и стало причиной эвакуации. Комментариев от экстренных служб пока нет, сообщает Е1. Определился подрядчик, который займется ремонтом улицы Вайнера в Екатеринбурге. Конкурс выиграла компания «Урал-Агротехсервис». Информация появилась на портале госзакупок. Предприятие согласилось выполнить реконструкцию за 546 миллионов рублей. Ремонт улицы Вайнера охватит участок от проспекта Ленина до Малышева. Он включает реставрацию фасадов, замену дорожного покрытия, озеленение, установку освещения, видеонаблюдение, скамеек и сцены. Работы планируют завершить до конца лета. В Синара Арт в конце этой недели открывается новая выставка Натальи Лобановой «Когда я был волшебником». Как объясняет сама художница, все начинается с игры «Ребенок создает мир». Голоса родителей, момент времени, в который ты пришел, все остается внутри. Детство – как свет, который уже нельзя увидеть. Волшебники – не выдумка, а способность. Мир когда-то поддавался превращению, и, возможно, он по-прежнему на это способен, если смотреть чуть внимательнее. Наталья Лобанова живет в Екатеринбурге. В своей художественной практике обращается к образу внутреннего дома, пространства, складывающегося из воспоминаний, образов и личной истории. Выставка будет работать до 26 июля, вход свободный. Российские школьники со следующего учебного года начнут изучать искусственный интеллект. Соответствующий профиль будут преподавать в рамках углубленного курса информатики. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокие интересы участников. Доллар 71.29, евро 82.79.
6: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
7: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
6: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: И о погоде. На радио Си спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». В четверг нам обещают малооблачную погоду. Без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью от 8 до 10 тепла. Днем в Екатеринбурге до плюс 18.
6: Реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет.

0: Молодые хиты и то, что в моде. Здесь на Радио Си все для нашего с вами прекрасного настроения и доброго завершения рабочего дня. 16.11. Меня зовут Элина Гончарова. Впереди у нас длинный музыкальный микс Полина Гагарина и Нана Лонли, Анастейша и Тото Кутуньо Солоно, и через минуту Леони и Скотт Кэллум, новая вещица Stay. Это Радио Си.
1: Реклама. Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
2: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
3: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62-006-2, улица Гагарина, 33.
4: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
5: Соберите новую

0: 50% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио «Си».

0: такси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Именно так начинался европейский рэп в год 1997. Nana Lonely на Radio C, там, где музыка прежде всего. 16:31, на очереди у нас Ava Max, Salt. А сейчас на Radio C новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс».
1: Добрый день. Жизням трех школьников, находящихся в тяжелом состоянии после обрушения балкона в Севастополе, ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор Развожаев. 10 выпускников пострадали из-за обрушения балкона школы, на который они вышли, чтобы сфотографироваться. Появился фейковый телеграм-канал, который выдает себя за официальный и сообщает ложную информацию о введении режима в беспилотной и ракетной опасности. Передает антитеррор «Урал» и напоминает, что верить можно только информация о БПЛА от официальных источников, а это губернатор, правительство региона или МЧС, передает Ядин. В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов могут присоединиться все желающие. Нужно только сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. В Минобрнауке в настоящее время обсуждают возможность возобновления студенческих обменов с США. Все образовательные программы по обмену были заморожены в 2022 году, пишут «Известия». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. Шанс один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: И о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение». Новая больница на Заводской, 33. А в четверг, 21 мая, в нашем городе малооблачно и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью от 8 до 10 тепла. Днем в Екатеринбурге до плюс 18.
3: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
4: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
3: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: 16:46 в Екатеринбурге. Скорое завершение рабочего дня особенно приятно в компании «Радио Си». Впереди нас с вами ждет сборник хитов золотой коллекции в тройке «Sunrise Avenue», «Fairy Tale Gone Bad», «Уитни Хьюстон», песни из фильма «Телохранитель». И в самом начале «Джой» Валерий, спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
1: От кухни до гардеробной.
2: Выгодно и удобно.
1: Почему?
2: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца мая этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».
5: Золотая коллекция «Радио Си».

0: 2006 год. В золотой коллекции Radio C команда Sunrise Avenue. 16:58. Меня зовут Элина Гончарова. Я прощаюсь с вами до пятницы и оставляю в теплой компании Романа Калашникова. Прежде на Radio C новости и музыка, понятная без слов, Владимир Косма, мелодия из фильма «Папаши». Спонсор инструментальной музыки на Radio C ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка, гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-этажи.com в разделе «Вакансии».

0: В Тимбурге 5 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи на радио Си. Спонсор АО «Евраз Маркет».
1: Добрый вечер. Главы Министерства иностранных дел Евросоюза обсудят кандидатуры возможных переговорщиков с Россией на следующей неделе в рамках встречи на Кипре. Ранее издание «Политика» писало, что среди обсуждаемых фигур, подходящих на роль переговорщика с Россией, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и экс-премьер Италии Марио Драги. Впрочем, Меркель уже отказалась. Уже 7100 свердловчан пострадали от укусов клещей с начала сезона. Больше всего пострадавших в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. С подозрением на энцефалит госпитализировано 16 человек, на клещевой боррелиоз 36. В региональном Роспотребнадзоре обращают внимание на рост числа клещей с боррелиозом в этом году. Их 45%, почти каждый второй. Возбудитель энцефалита обнаружен в 1,5% проб. В Екатеринбурге днем 20 мая эвакуировали школу номер 115 на Уралмаше. Из здания вывели всех учеников и сотрудников. В одном из классов на третьем этаже был обнаружен подозрительный предмет, который издавал звук тикающих часов. На место выехали Росгвардия, медики, МЧС. По результатам проверки специалистов выяснилось, что находка не представляет опасности. Оказалось, что переполох случился из-за вспышки от фотоаппарата с дисплеем и панелью управления. Ставили на подоконнике. Накануне в классе проходила профессиональная фотосессия, и фотограф просто забыл вспышку, рассказали в городском департаменте образования. Всех учеников отпустили домой. Первые стыковые матчи за место в российской премьер-лиге пройдут сегодня. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграет с «Динамо» из Махачкалы, волгоградский «Ротор» с «Акроном» из Тольятти. В сезоне РПЛ махачкалинская «Динамо» заняла 14 место в турнирной таблице, тольяттинский «Акрон» 13-е, «Урал» занял 3 место в таблице первой лиги, волгоградский «Ротор» 4-е. По жеребьевке РФС первые матчи дома проводят клубы второго по значимости дивизиона в Екатеринбурге и в Волгограде. Ответные матчи пройдут 23 мая в Каспийске и Самаре соответственно. Урал покинул РПЛ по итогам сезона 23-24 годов. Ротор в последний раз играл в высшем дивизионе в сезоне 20-21. Матч «Урал-Динамо» начнется на Екатеринбург-арене сегодня в 19:30. Трейлер очередных «Елок» появился в сети. Фильм «Елки-13» выйдет в кинотеатрах России 17 декабря. Главной звездой на этот раз выступит Сергей Бурунов. Фильм расскажет историю бизнесмена Игоря, на которого гадалка наложила проклятие. Избавиться от него можно, лишь воссоединившись с дочерью, о существовании которой Игорь давно предпочитает не вспоминать. За помощью он отправляется к известному экстрасенсу Александру Шепсу. Режиссерами 13-х «Елок» стали Жора Крыжовников, Ольга Долматовская и Юрий Коробейников. Доллар 71.29, евро 82.79.
2: Реклама.
3: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает «Евразмаркет». Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте evras.market. Сервис в деталях. АО «Евразмаркет». Угарин 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра малооблачно, осадков не будет. Ночью до плюс 10, днем в Екатеринбурге до плюс 17.
2: Реклама.
4: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
5: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
6: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
5: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Песня, которая буквально призывает нас довериться моменту, закрыть глаза и раствориться в объятиях. Don't be so shy. Что можно перевести как «не будь таким застенчивым». С нами только что Имани на Радио Си. Много классной музыки у нас и дальше, например, через минуту Наутилус Помпилиус, Тутанхамон. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием фиболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших фибологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Алло, я в Сочи. Погода супер.
5: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
6: Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
8: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
9: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ух ты! Велосипеды!
11: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
10: Сколько же велосипедов!
11: Да это успех!
12: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
13: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
14: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
15: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
16: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания 3D.

0: Телефон 310-10-10. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 7 баллов. Крупнейшие пробки сейчас на Блюхера от Мира до Шевской. Малышева отмечу от Комсомольской до Максима Горького. Учителей Турбинная стоят от Вилонова до Космонавтов. Малышева опять же от Гагарина до Егоршинского подхода. Ленина от Тимирязева до Хохрякова. По магистралям самые загруженные сейчас это Ленина к Визу, Космонавтов из центра, Блюхера из центра.
1: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума. Без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками. Радио Си. 103.7 FM.

0: Куш-куш, Fight Back with Love Tonight на радио Си «Золотые хиты». Далее нас ждет обволакивающая гипнотическая песня «Twist in my sobriety». Это великолепная Танита Тикарама.
1: Реклама.
2: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!
3: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
4: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
5: 18+.
6: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбэк включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Синоптики, конечно, снега в ближайшее время нам не обещают, но похолодает. Насколько, расскажу в прогнозе буквально через минуту. Также послушаем хит «Оденри», это Алекс Уоррен. А пока на Радио Си с новостями Елена Пипия.
1: Добрый вечер. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткофа в Россию ожидается в ближайшее время, но дата пока не определена, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Свердловское управление МВД с 20 по 27 мая ведет личный прием граждан, сообщил пресс-секретарь управления Валерий Горелых. Записаться на прием можно в любой день в рабочее время по телефону 358-83-55. Четыре автобуса изменили свой маршрут на время строительства развязки у Калины. Новые схемы действуют с 20 мая по 26 июня. Это касается автобусов 54, 0, 54, 76 и 78. Подробнее об этом пишет Е1. 80 бегемотов Пабло Эскобара могут привезти в московский зоопарк, чтобы спасти от усыпления. Россия ведет переговоры с Колумбией. После смерти наркобарона животные с его ранчо остались без контроля, расплодились и захватили часть страны. Сейчас там 170 бегемотов. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО УК «Баден Групп». «Баден Фэмили». Завтра малооблачно, осадков не будет. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, днем до плюс 17.
2: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, популярной в последнее время стала тема трейд-ина у застройщика, когда вы отдаете строительной компании свою квартиру и взамен с доплатой получаете что-то новое.
2: Да, это очень удобно, но не всегда бывает выгодно для покупателя. Дело в том, что строители закладывают риск охлаждения рынка и прочие затраты в стоимость этого жилья. И бывает так, что цена, предлагаемая вам, не самая интересная.
1: А как же нам, покупателям, понять, не продешевили ли мы?
2: Я бы рекомендовал для начала заглянуть на консультацию к нам в Диал. У нас часто бывают ситуации, когда мы, не являясь аффилированным застройщиком агентством недвижимости, продали квартиру 300-400 дороже и при этом договорились со строителями о броне квартиры для вас на один месяц. Тут очень важно бывает заранее проконсультироваться, как правильно вести себя застройщиком, чтобы и квартиру удержать, и скидку получить, и ваш объект продать подороже.
1: Александр, бывает ведь так, что застройщик отправляет клиента продавать себя в партнерское агентство недвижимости?
2: Да, но у вас есть выбор, с кем продавать. Возможности по реализации квартир на вторичном рынке у разных агентств очень различны. Мы за 32 года накопили немалый опыт продажи вторичной недвижимости по максимальным ценам. Так что начинайте просто со звонка в Диал. Подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.
3: Почему день?

0: С нами только что Ева Польна, гости из будущего «Почему ты? Почему навсегда?». Меня зовут Роман Калашников, расскажу, что слушаем дальше. У нас Фаррелл Уильямс на старте, перед этим Дюран Дюран «Come on Down», а начнем нашу музыкальную подборку с Полы Абдул.
1: Реклама.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
3: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
9: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» «Автоцентр Июль». Яндекс.Карты показывает 8 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Малышева от Гагарина до Максима Горького. Пробка на Восточной от Первомайской до Декабристов. На Блюхера от Мира до Шевской. Учителей Турбинная стоят от Вилонова до проспекта Космонавтов. Ленина от Тимирязева до Хохрякова. По магистралям самые загруженные. Сейчас это Восточная к ЦПКО, Ленина к ВИЗу, Блюхера из центра.
10: Реклама. Один день. Один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Амода Джейку». Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
11: Я Евгений Шерчков, представитель бренда «Амода Джейку». 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей «Амода» и «Джейку». Встречаемся в «Амода Джейку» «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
12: Золотая коллекция «Радио Си».
9: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
13: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
14: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
15: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска. Теперь сестра и брат болтают на английском.
16: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8 800 7 800 800.

0: нами только что Фаррелл Уильямс, заряжающий отличным настроением хит «Happy» на Радио Си в финале «Золотой коллекции». Дальше Майкл Джексон и через минуту «Пандана» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Кто-то круто,

0: Всем тут круто. 0+.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
2: Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
4: Химия – двигатель прогресса. А Химтех Урал – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая Химтех Урал – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. Химтех Урал в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду РАДИО 18+.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Веер парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В Люксембурге 6 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи на радио Си. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Регион 54. ЖК «Береговой».
4: Добрый вечер. Делегации России и Китая приняли 20 совместных документов в рамках поездки Владимира Путина в Пекин. Некоторые из них подписаны лидерами стран. Об этом сообщает РИА Новости. В частности, Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об укреплении партнерства, углублении отношений России и Китая, а также общую декларацию о становлении многополярного мира. Кроме того, стороны подписали несколько межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Планируется, в частности, углубить сотрудничество в атомной энергетике, промышленности, торговле, транспорте, строительстве, образовании, кинематографии и других областях. Экс-главу Свердловского Росимущества Сергея Зубенко, которого будут судить за взятку в 19,5 миллионов рублей, выпустили из-под домашнего ареста. Теперь мерой пресечения является запрет определенных действий, сообщили в Кировском райсуде. Сергея Зубенко задержали весной 25 года. Во время обыска у него нашли 60 миллионов. Тогда же задержали предпринимателя Евгения Косенко, которого обвинили в посредничестве во взятке. Кроме коррупции, Сергею Зубенко вменили статью о мошенничестве, сообщает Е1. На выезде из Академического в Екатеринбурге усилились пробки из-за ремонта. На главном пути в район сняли асфальт от перекрестка Серафимы Дерябина и Шаумяна. Там установлены знаки ограничения скорости до 40 км в час, пишет Е1 и отмечает, что в городе набирает обороты сезон дорожных работ. Так параллельно ремонтируют длинный участок объездной в сторону базового, а продолжаются работы на Малышевском мосту, где закрыли половину путепровода. В летние каникулы смогут трудоустроиться 15 тысяч свердловских подростков, рассказал губернатор Денис Паслер. На летнюю занятость несовершеннолетних в этом году выделили более 60 миллионов рублей. Ребята, трудоустроенные через центры занятости, будут получать дополнительную к зарплате выплату от региона в сумме 4 284 рубля в месяц, написал Денис Паслер в своих соцсетях. В данный момент различные вакансии для подростков предлагают более 200 работодателей. Большая часть предложений касается работы в культурных и образовательных учреждениях, центрах творчества и муниципальных хозяйственных службах. Более 560 тысяч свердловчан приняли участие в голосовании за проекты благоустройства. В региональном департаменте информполитики рассказали, что активно голосуют жители небольших муниципалитетов. Верхней Туры, Верхнего Тагила, Волчанска. Общественные территории, которые наберут больше всего голосов, благоустроят в следующем году. Сделать свой выбор можно до 12 июня на госуслугах или при помощи волонтеров, которых можно встретить рядом с торговыми центрами на массовых мероприятиях. Голосование проводится в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В списке 171 объект в 56 муниципалитетах, в том числе парки, скверы и набережные. Доллар 71.29, евро 82.79.
5: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
6: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
3: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО ЭЗ Спецстрой. Жилой квартал «Культура». Синоптики на завтра обещают нам малооблачный день, осадков не будет, ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 8-10, днем до плюс 17.
0: Реклама.
7: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый.
8: ЖК «Культура» – место, где по-настоящему хорошо жить всей семьей. И сейчас отличное время для переезда. Действует семейная ипотека для семей с двумя детьми до 18 лет. А также скидки до 20% от застройщика. Только до 15 июля. Звоните 389-89-80. ЖК «Культура». Мы переезжаем, а вы?
6: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: у нас такой приятный, прохладный и солнечный вечер. Уверен, многим такая погода прям в удовольствие. Только все время есть ощущение, что вот-вот пойдет дождь, тем более, что его обещали, но пока дождя нет. Летим далее. Never Green. Через минуту на Радио Си слушаем хит «Since You've Been Gone».
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от «Атома». Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Соберите коллекцию.

0: по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: голосом.
1: Немного душевности в этот вечер среды, 30 февраля. Примером на радио Си музыка, которую мы любим. Дальше Сирил и Дин Льюис. Fall at Your Feet. Это через 3 минуты. Сейчас с нами Анна Романова.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Одна из самых драгоценных и известных картин Третьяковки «Купание красного коня» Петрова Водкина. Картина была написана в 1912 году в предчувствии больших перемен. Сегодня «Купание красного коня». У коня на картине был реальный прототип – жеребец по кличке Мальчик, который жил в имении генерала Грекова. Сначала конь на картине был обычного рыжего цвета, но позже автор перекрасил его в алый. Насыщенный алый появился под впечатлением от древнерусских икон, которые как раз в начале 20 века начали активно расчищать и реставрировать. Чтобы красный конь буквально горел на холсте, Петров Водкин использовал старинный прием иконописцев. Прежде чем нанести алый пигмент, он покрывал фигуру коня слоем зеленой краски. В этой картине практически нет черного цвета. Петров Водкин считал, что в природе нет черноты, и все глубокие тени созданы смешением синего и красного. В картине так называемая сферическая перспектива, закруглен горизонт. Петров Водкин хотел передать ощущение, что мы смотрим на купание не с берега, а с высоты птичьего полета или даже из космоса. Впервые после зимы в России купали коней в день купальницы, 20 мая. Считалось, что весенняя речная вода дает животным железное здоровье и очищает их после зимнего застоя в конюшнях. Считается, что прообразом юного наездника стал ученик Петрова Водкина Сергей Калмыков, который сам когда-то изобразил красных коней в своей учебной работе. Впрочем, по другой версии, Петров Водкин рисовал своего двоюродного брата. Чаще всего коней купали подростки и дети. И для деревенских мальчишек это было самое долгожданное событие весны. Самые красные реальные кони – это британский суфольк панч и донская и буденовская породы. Суфольк панчи могут быть только ярко-рыжими, а донцы и буденовцы обладают также уникальным медным блеском. И что на первом месте? Самый известный красный конь в истории – это огненно-алый конь из Откровения Иоанна Богослова из Апокалипсиса, который, к сожалению, не сулит ничего хорошего. А вот в китайской традиции красный конь олицетворяет жизненную силу и успех. Красные кони впряжены в колеснице индийского бога грозы Индры и бога огня Агни. Они олицетворяют космическую энергию, которая связывает земной и небесные миры. А красный конь ветра Лунгта в индуизме несет на спине Чинтамани – драгоценный кристалл, исполняющий желания.
3: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Кончится лето, кино на Радио Си, музыка, которую мы любим. В каком-то смысле лето у нас кончится завтра, похолодает, синоптики обещают нам до плюс 17, но вот такое похолодание ненадолго, уже в пятницу будет в районе плюс 25. Летим далее. Золотая коллекция через минуту. У нас на старте Григориан и Сара Брайтман, раньше Брайан Адамс, Please Forgive Me, а начнет нашу музыкальную подборку Радио Си Сандра.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в «Диал». Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимое снижение цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181, а находимся мы на улице 8 марта 110.
3: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ в мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
5: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
6: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО «РТК». ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
0: Сейчас давайте оценим дорожную обстановку. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 8 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это восточная от Советской до Декабристов. Малышева стоит от Гагарина до Егоршинского подхода. Опять же, Малышева от Мира до Репина. Ленина стоит от Тимирязева до Хохрякова. Плотно на Екаде от 20-го километра до улицы Высоцкого. По магистралям самые загруженные сейчас – это Ленина к Визу, Малышева в обе стороны, восточная к Цыпыкаеву.
1: Реклама.
7: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
1: Радио «Си». 103,7 FM.
8: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
9: От кухни до гардеробной.
10: Выгодно и удобно.
9: Почему?
10: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.ру.
11: Акция действует до конца мая этого года.
12: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: призыв в этом жизненном бурлящем водовороте найти тихую гавань, moment of peace, миг покоя. Так можно перевести название этой песни. Григориан и Сара Брайтман, хит, прям отлично подходящий для финала рабочего дня. Дальше Милен Фармер, а сейчас музыка, понятная без слов. Мелодия «Эль Кондор Паса», Виктор Зинчук на Радио Си. Спонсор ООО «Атлантик Про».
1: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 7 вечера. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипия на Радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Россия, по примеру Китая, продлит на 2027 год безвизовый режим с КНР. Такое заявление сделал в Пекине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, безвизовая практика продемонстрировала эффективность, зарекомендовала себя с лучшей стороны. Ранее стало известно, что Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Соглашение охватывает туристические, деловые поездки, посещение близких друзей, а также транзит. Срок пребывания на территории страны без необходимости получения визы составляет до 30 суток. Федерация бокса Свердловской области осудила действия 41-летнего Николая Бабенко, которого обвинили в избиении своих подопечных. Недавно по сети начало расходиться видео с тренировки. На записи Бабенко дает несколько оплеух своему ученику, который, кстати, был в шлеме, а потом пинает по корпусу юного спортсмена. Позже выяснилось, что на видео 9-летний сын тренера. В Федерации бокса Свердловской области заявили, что действия тренера, зафиксированные на видео, являются недопустимыми, возмутительными, не имеют ничего общего с боксом, воспитанием и педагогикой, сообщили в региональной федерации. Генсек Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что в отношении тренера будут применены самые жесткие санкции. В этом году в Екатеринбурге необычно много комаров. Насекомые атакуют горожан, особенно в тени возле зеленых зон, пишет Е1, ссылаясь на сообщение жителей. Увеличение количества комаров в этот период весны – нормальное явление. В прошлом году наблюдалось аналогичная картина, рассказал доктор биологических наук Уральского отделения Российской академии наук Алексей Гилев. На число насекомых может влиять погода, особенно сырая. В начале лета у комаров происходит массовый вылет. Потом их становится все меньше и меньше. Такова биология, говорит специалист. В Синара Арт в конце этой недели открывается новая выставка Натальи Лобановой «Когда я был волшебником». Как объясняет сама художница, все начинается с игры «Ребенок создает мир». Голоса родителей, момент времени, в который ты пришел, все остается внутри. Детство – как свет, который уже нельзя увидеть. Волшебники – не выдумка, а способность. Мир когда-то поддавался превращению, и, возможно, он по-прежнему на это способен, если смотреть чуть внимательнее. Наталья Лобанова живет в Екатеринбурге, в своей художественной практике обращается к образу внутреннего дома, пространства, складывающегося из воспоминаний, образов и личной истории. Выставка будет работать до 26 июля, вход свободный. Российские школьники со следующего учебного года начнут изучать искусственный интеллект. Соответствующий профиль будут преподавать в рамках углубленного курса информатики. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокие интересы участников. Доллар 71.29, евро 82.79.
2: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Завтра малооблачно, осадков не будет. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, днем до плюс 17. Это прохладнее, чем сегодня.
2: Реклама.
4: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета ТС».
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: С вами Роман Калашников. Предлагаю включить, друзья, режим максимального азарта. Играем в «Третий звонок». Кто дозвонится третьим до «Радио Си», тот и получит пригласительные билеты в Свердловскую филармонию на уникальный концерт «Царская флейта 6+.» А номер «Радио Си» 235-103-7 набирайте прямо сейчас. 235-103-7. Играем в «Третий звонок».
2: Реклама.
3: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
6: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Попо. Веселье не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
12: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-108-907. 0+.
1: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Малышева от Гагарина до Репина. Восточная стоит от Первомайской до Декабристов. Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. Ленина от Восточной до Хохрякова. Плотно на Якаде от 19-го километра до улицы Высоцкого. По магистралям самые загруженные сейчас это Ленина к Визу, Малышева в обе стороны, прям стандартно, и отмечу Восточную по направлению к ЦПКО.
2: Реклама.
13: Продолжите фразу. Три десятки это.
14: Такси. Я на работу езжу.
15: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
16: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
13: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
17: ООО ДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
2: Радио Си. 103.7 FM.

0: Считаем звонки. Кто третьим дозванивается, тот и забирает приз. Вот и первый есть.
1: Здравствуйте. И какая я?
0: Вы обогнали всех.
1: Блин. Ой, жалко. Ничего страшного.
2: А, да, да, Роман, вечер добрый. Михаил меня зовут. Что, неужели я второй опять? У меня есть уникальная возможность привет и передать.
0: Слушайте, вы все сказали за меня. Давайте, вы номер два.
2: Хорошо, всему Йобургу привет. Знакомая у меня сегодня родила из знакомой. Короче, родили мальчика, и я их поздравляю от всего Екатеринбурга. Серебренникова Анфиса и Лев Евгеньевич, поздравляю вас.
0: Классное событие. Ну и вам спасибо за хорошие слова.
2: Да. И всему городу успешного вечера.
3: Здравствуйте, добрый вечер. Сергей меня зовут.
0: Комаров ощутили? Вот все про них говорят.
3: Вот как комары приближаются.
0: А, вы на даче сейчас? А что делаете там?
3: Поливаем, компост, грядочки, куча дел, да. Комары подглядывают из всех щелей.
0: Понятно. Будний день вроде как.
3: После работы на дачу, потом домой.
0: Душевно рассказывайте. Ну что ж, давайте вот прямо на даче вручу вам приз. Вы получаете билеты на уникальный концерт, где будет звучать личная флейта Николая II. 6+. Поздравляю вас, вы номер 3.
3: Спасибо большое, великолепно.
0: Далее на правах рекламы. Вы сможете не только увидеть, но и услышать барочный музыкальный инструмент, личную флейту императора Николая II. В концерте прозвучат наиболее известные произведения в сопровождении фортепиано и органа, а уникальную мелодию на царской флейте исполнит особый приглашенный гость, солист оркестра Большого театра, виртуоз, флейтист Николай Попов. Концерт состоится 4 июня в зале Свердловской филармонии для зрителей старше 6 лет. Завтра на Радио Си также поиграем в третий звонок. Ну а впереди у нас скорпы.
4: Реклама. Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
5: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Это Мистер Биг, Wild World, на Радио Си, музыка, которую мы любим. С вами Роман Калашников, рад составить компанию в этот прохладный вечер. У нас золотая коллекция дальше. Слушаем «Антик», чуть раньше песня 2000 года «Sky Sonic», а начнет «Мистер Живаго», нашу золотую коллекцию.
1: Реклама.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акции 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
4: Разулыбьте сочувственные лица. Встречайте Владимира Маяковского. 28 мая в Летнем театре. Яркий старт сезона. Гастроли спектакля «Маяковский. Встреча». В этот день история станет поэзией. А парк Маяковского – местом встречи прошлого и настоящего. Билеты в кассы города и на сайте Летнего театра. Театр.ецпко.рф. Для лиц старше 16 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Спонсор информации о пробках ООО «Наши машины». Цельный дилер Амода и Джейку, автоцентр «Июль». 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, скопление машин на Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. На Восточной стоят машины от Первомайской до Декабристов. На Ленина от Восточной до Московской улицы. Плотно на Якаде от реки Березовка до моста через железную дорогу. По магистралям самые загруженные – это Восточная к ЦПК ИО, Репина из центра, Малышева в обе стороны. Отмечу необычную, нестандартную пробку на Токаре по направлению к Кирову. Здесь 7 баллов, что на 4 балла больше, чем обычно бывает в это время.
4: Реклама. Один день. Один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда Амода Джейку. Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
6: Я Евгений Шерчков, представитель бренда Амода Джейку. 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей Амода и Джейку. Встречаемся в Амода Джейку «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
8: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
9: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
10: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
11: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8 800 7 800 800.

0: Это «Антик» в золотой коллекции «Радио Си». Дальше немного драйвового рока от «Парка Горького» «Moscow Calling» – мощнейшая вещь, но пока музыка понятная без слов. Ричард Клайдерман на «Радио Си». Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-этажи.ком в разделе «Вакансии».

0: Екатеринбурге 8 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор АО «Евросмаркет».
1: Добрый вечер. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа, сказал президент России на чаепитии с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках поездки Россия и Китай приняли 20 совместных документов, включая межгосударственные, межведомственные, коммерческие. Так, окончательные договоренности по строительству газопровода «Силы Сибири-2» близки к завершению, компании дорабатывают конкретные контракты. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью каналу «Вести». Проект предполагает поставку 50 миллиардов кубических метров газа в год в течение 30 лет. В Свердловской области подросткам, которые издевались над школьниками и снимали все на видео, вынесли приговор. О поступке 16-летних парня и девушки стало известно осенью 2024 года. На перемене они издевались над своей одноклассницей. Подросток несколько раз ударил девочку кулаком по голове, телу, потом подпрыгнул и с силой нанес ей удар ногой. При этом подруга нападавшего снимала все на видео. Пострадавшая получила серьезные травмы. Суд назначил парню 2 года в воспитательной колонии. Его подельнице дали год условно, сообщает Ядин. В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов «Соловьиные вечера» могут присоединиться все желающие. Нужно сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Специалисты собирают информацию о численности соловьев в городах, поскольку эти птицы являются настоящим индикатором экологического состояния парков. Если соловьев становится меньше, значит, с природой в городе что-то не так. По словам орнитологов, наиболее активно соловей поет рано утром, примерно в 6-7 часов, и в вечерние часы. Соловьиные трели звучат короткое время, с середины мая до конца июня. В почтовых отделениях Екатеринбурга появились марки с Владимиром Жириновским. Новинку выпустили ограниченным тиражом, посвятили памятной дате – 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР. На миниатюре – портрет политика на фоне здания Госдумы. Тираж выпуска составил 88 тысяч экземпляров по всей стране. Почтовые марки – это культурный слепок эпохи. Марки в честь государственных деятелей выпускаются ограниченными тиражами и всегда вызывают высокий интерес у жителей региона, рассказала порталу 66.ru директор группы регионов «Урал» Почты России Наталья Алимасова. Российский стилист Влад Лисовец назвал необычный тренд сезона в туфлях. Это туфли-оригами. Известные бренды активно используют их нынешней весной. Это туфли, внешне напоминающие подделку из бумаги. В сети есть сотни видео с инструкциями, как сделать из бумаги туфельки разных форм. Точно такие же туфли, только из кожи, массово появляются на мировых подиумах. Доллар 71.29, евро 82.79.
2: Реклама. Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евросмаркет, ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте евраз.маркет. Сервис в деталях. АО «Евросмаркет». Угарин 102 610 257 1505. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам малооблачный день. Осадков не будет. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10. Днем в Екатеринбурге до плюс 17. Примерно так же в Новоуральске, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Чуть-чуть теплее в Краснотуринске. Днем до плюс 18.
2: Реклама. Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
3: Для спорта – бассейн мирового уровня. Для детей – игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
2: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
3: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сегодня у нас такой приятный прохладный вечер. Ну и бонусом к этой прохладе стало вроде как поменьше комаров вчера. Прям толпами летали. Дальше вернемся к музыке. У нас на старте новинка Dive Into the Ocean. Это Элок Зиба и Portugal The Man на радио Си. Но пока слово нашему автообозревателю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В этом году автомобильный мир отмечает 60-летний юбилей Toyota Corolla. За свою историю Corolla сменила 12 поколений, а общие продажи превысили 57 миллионов машин. Это абсолютный рекорд. Все началось в 1966-м. Руководство Toyota поручило инженеру Тацуо Хасигаве создать дешевую утилитарную машину. А Хасигава провозгласил другую концепцию. Машина должна быть доступной, но превосходить ожидания. Он настоял на установке передовой подвески и оснастил салон невиданными для бюджетного класса опциями, двухцветной тканевой отделкой и встроенным радиоприемником. В 2000-м вышла 9-я

0: Поколение в кузове Е120. Именно эта Королла отличается феноменальной надежностью. Без капитального ремонта преодолевала до 500 000 километров. Празднуют юбилей по всему миру. На Тайване выпустили роскошную серию с бронзово-золотым декором. В самой Японии представили спецверсию Active Sport, а в США и Европе проходят масштабные автопробеги. В нашей стране зарегистрировано почти 1 000 000 Королл. Большинство из них с правым рулем.
1: Реклама.
2: Соберите новую

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: С нами только что Саманта Фокс. Чувственная вещь «Touch Me» на Радио Си. Музыка, которую мы любим. Летим далее. У нас «London Beat» буквально через минуту с вопросом «Где же ты? Where are you?»
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Ура! Веерпарк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веермола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге 273-03-13. Застройщик ОРИ Вьера Юг. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: 103.7 FM. Радио Си.

0: Поймал себя на том, что на автомате подпеваю этой песне, а думал, что так делали многие. Классный хит «Я счастливый» Лепс только что с нами на Радио Си. Дальше Элис Мартон «No Roots», это через полторы минуты, а пока гороскоп. Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, нежелательно спешка и спонтанные решения. И то, и другое приведет к ошибкам. Тельцы, занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы, вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки, день новостей, которые сделают многие вещи более простыми и понятными. Вы сможете немного расслабиться. Львы, кто-то может задеть ваши интересы или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Девы, день мелких ошибок и раздражения. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, их можно и простить. Весы, вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать и окружающих, и вас самих. Думайте дважды. Скорпионы. Предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы. День знаков и пинков от мироздания. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Козероги. Вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолеи, может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы, вы будете очень зависимы от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами.
1: Радио Си онлайн. Золотые хиты на radiosi.ru.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Эми Макдональд. Также слушаем легендарный бойз-бенд NSYNC «It's Gonna Be Me» через 3 минуты. А начнем нашу музыкальную подборку с Dire Straits на Радио Си. Спонсор ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
2: От кухни до гардеробной.
3: Выгодно и удобно.
2: Почему?
3: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.ру.
4: Акция действует до конца мая этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: классный хит с капелькой философии. This is the life. Это жизнь. Эми Макдональд с нами только что на Радио Си в золотой коллекции. Limp Bizkit в ближайшие минуты, но пока музыка понятная без слов. Kenny G, Силуэт на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: 103.7 FM. Радио Си.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет малооблачно, осадков не обещают, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, днем в Екатеринбурге до плюс 17. Примерно так же в Каменске-Уральском, Асбесте и Полевском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Depeche Mode, Everything But The Girls, хитом 94 года Missing. А начнем золотую коллекцию с Bangles на Радио Си.

0: финале золотой коллекции Radio C Depeche Mode. Дальше включаем No Doubt, Don't Speak. Эта песня откроет романтический вечер. Пока же музыка понятная без слов. Сафридо на Radio C. Спонсор ООО Atlantic Pro.
1: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: В Люксембурге 10 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет малооблачно, осадков не обещают, ветер неустойчивый слабый. Ночью до плюс 10, днем до плюс 17.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: С нами только что Шер до Веламоре в романтическом вечере Радио Си. Дайдо через полторы минуты, White Flag, а пока давайте узнаем, что сулят звезды, расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, нежелательно спешка и спонтанные решения, и то, и другое приведет к ошибкам. Тельцы, занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы, вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки, день новостей, которые сделают многие вещи более простыми и понятными. Вы сможете немного расслабиться. Львы, кто-то может задеть ваши интересы или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Девы, день мелких ошибок и раздражения. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, их можно и простить. Весы, вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать и окружающих, и вас самих. Думайте дважды. Скорпионы, предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы. День знаков и пинков от мироздания. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Козероги. Вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолеи. Может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы. Вы будете очень зависимы от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами.
4: Романтический вечер на Радио Си.

0: Люксембурге 11 вечера, это радио Си на 103,7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают синоптики малооблачный день, осадков не будет, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, днем до плюс 17.
1: В СМИ радио Си зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Радио Си. Романтический вечер.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

На Радио Си только что Фидера Луис. Goodbye. Меня зовут Роман Калашников. Я тоже говорю goodbye. Встречаемся завтра утром в четверг. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Нас ждет красивая мелодия Memory. Давайте послушаем.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛММРФ 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из самых драгоценных и известных картин Третьяковки – «Купание красного коня» Петрова Водкина. Картина была написана в 1912 году в предчувствии больших перемен. Сегодня «Купание красного коня». У коня на картине был реальный прототип – жеребец по кличке Мальчик, который жил в имении генерала Грекова. Сначала конь на картине был обычного рыжего цвета, но позже автор перекрасил его в алый. Насыщенный алый появился под впечатлением от древнерусских икон, которые как раз в начале 20 века начали активно расчищать и реставрировать. Чтобы красный конь буквально горел на холсте, Петров Водкин использовал старинный прием иконописцев. Прежде чем нанести алый пигмент, он покрывал фигуру коня слоем зеленой краски. В этой картине практически нет черного цвета. Петров Водкин считал, что в природе нет черноты и все глубокие тени, созданные смешением синего и красного. В картине так называемая сферическая перспектива, закругленный горизонт. Петров Водкин хотел передать ощущение, что мы смотрим на купание не с берега, а с высоты птичьего полета или даже из космоса. Впервые после зимы в России купали коней в день купальницы 20 мая. Считалось, что весенняя речная вода дает животным железное здоровье и очищает их после зимнего застоя в конюшнях. Считается, что прообразом юного наездника стал ученик Петрова Водкина Сергей Калмыков, который сам когда-то изобразил красных коней в своей учебной работе. Впрочем, по другой версии, Петров Водкин рисовал своего двоюродного брата. Чаще всего коней купали подростки и дети. И для деревенских мальчишек это было самое долгожданное событие весны. Самые красные реальные кони – это британский суффольк-панч и донская и буденовская породы. Суффольк-панчи могут быть только ярко-рыжими, а донцы и буденовцы обладают также уникальным медным блеском. И что на первом месте? Самый известный красный конь в истории – это огненно-алый конь из Откровения Иоанна Богослова из Апокалипсиса, который, к сожалению, не сулит ничего хорошего. А вот в китайской традиции красный конь олицетворяет жизненную силу и успех. Красные кони впряжены в колеснице индийского бога грозы Индры и бога огня Агни. Они олицетворяют космическую энергию, которая связывает земной и небесные миры. А красный конь ветра Лунгта в индуизме несет на спине Чинтамани – драгоценный кристалл, исполняющий желания.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 мая 1991 в СССР упал железный занавес. Верховный Совет принял закон о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж, разрешил поездки за границу. Закон не мог вступить в силу немедленно. Нужно было изготовить миллионы загранпаспортов, перепрофилировать работу тысяч отделов МВД. Закон вводили в действие поэтапно, и окончательно границы открыли только с 1 января 93-го, когда СССР уже распался. Политическое клише «железный занавес» стали широко использовать после речи Черчилля в марте 46-го. Тогда он образно разделил послевоенную Европу на сферы влияния. Но термин использовали и раньше. В 1904 году фантаст Герберт Уэллс использовал его в книге «Пища богов». В 17 году философ Василий Розанов сравнил события Октябрьской революции с театральным действом, после которого над русской историей опустился громоздкий занавес из железа. В 1919 году премьер Франции Жорж Клемансо произнес фразу «Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, который помешает ему разрушить цивилизованную Европу».
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Сегодня Всемирный день пчел. И это не просто милый праздник, это международное событие, которое придумали в Словении, чтобы напомнить. Без этих трудоголиков наш рацион сократился бы на треть. В Словении пчеловодство – это национальный культ. В городке Радовлице сегодня расписывают ульи. Это их древняя традиция. На передних панелях рисуют целые картины, от библейских сюжетов до народных комедий. Считается, что так пчелам легче найти дорогу домой, а людям приятнее смотреть на пасеку. Эфиопия принимает главное профессиональное событие года – международный форум по устойчивому пчеловодству и опылению. В Эфиопии мед добывают особым способом – из гигантских плетеных корзин, которые подвешивают на верхушке деревьев. Даже в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН открывают демонстрационную пасеку, чтобы показать, пчелы прекрасно чувствуют себя среди небоскребов. Кстати, у нас в России в этом сезоне пасечники настроены крайне оптимистично. После затяжной и снежной зимы почва получила максимум влаги, а это значит, медоносы будут цвести как никогда.
5: Здравствуйте. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа, сказал президент России на чаепитии с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках поездки Россия и Китай приняли 20 совместных документов, включая межгосударственные, межведомственные, коммерческие. Так, окончательные договоренности по строительству газопровода «Сила Сибири-2» близки к завершению. Компании дорабатывают конкретные контракты. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью каналу «Вести». Проект предполагает поставку 50 миллиардов кубических метров газа в год в течение 30 лет. В Свердловской области подросткам, которые издевались над школьниками и снимали все на видео, вынесли приговор. О поступке 16-летних парня и девушки стало известно осенью 24 года. На перемене они издевались над своей одноклассницей. Подросток несколько раз ударил девочку кулаком по голове, телу, потом подпрыгнул и с силой нанес ей удар ногой. При этом подруга нападавшего снимала все на видео. Пострадавшая получила серьезные травмы. Во время следствия выяснилось, что это не первый поступок школьников-хулиганов. Суд назначил парню 2 года в воспитательной колонии. Его подельнице дали год условно, сообщает Ядин. В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов «Соловьиные вечера» могут присоединиться все желающие. Нужно сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Специалисты собирают информацию о численности соловьев в городах, поскольку эти птицы являются настоящим индикатором экологического состояния парков. Если соловьев становится меньше, значит, с природой в городе что-то не так. По словам орнитологов, наиболее активно соловей поет рано утром, примерно в 6-7 часов, и в вечерние часы. Соловьиные трели звучат короткое время, с середины мая до конца июня. 4 автобуса изменили свой маршрут на время строительства развязки у Калины. Новые схемы действуют с 20 мая по 26 июня. Это касается автобусов 54, 0, 54, 76 и 78. Подробнее об этом пишет Е1. Российский стилист Влад Лисовец назвал необычный тренд сезона в туфлях. Это туфли оригами. Известные бренды активно используют их нынешней весной. Это туфли, внешне напоминающие подделку из бумаги. В сети есть сотни видео с инструкциями, как сделать из бумаги туфельки разных форм. Точно такие же туфли, только из кожи, массово появляются на мировых подиумах. Доллар на четверг 70.95, евро 81.98.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые 2 года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче – Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Ну, как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью. Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 мая 1944 года в английском городе Шеффилде родился король блюза, один из сотни величайших певцов в истории по версии журнала Rolling Stone, Джо Кокер. При рождении его звали Джон Роберт Кокер, но он сам в детских играх называл себя ковбоем Джо. Музыкант умер в 2014 году от рака легких. В ноябре 2025 он был включен в зал славы рок-н-ролла. Джо Кокер часто исполнял чужие песни, например, хиты Битлз или Элтона Джона, но в своей манере. И выходили шедевры. Его окрестили исполнителем, способным сжечь стадион одним куплетом. Джо Кокера называли провидцем. Однажды на вечеринке он услышал игру на саксофоне молодого, еще никому неизвестного Билли Клинтона и сказал: «Это парень неплохо играет, когда-нибудь станет президентом США». Прозвище «Король стриптиза» Кокер получил после выхода фильма «Девять с половиной недель», где под песню «You can leave your hat on» в его исполнении танцует стриптиз Ким Бейсингер.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Детекторы просто не переставали пищать. Именно так норвежские археологи описывают находку, которая стала сенсацией. На поле обычной фермы Мёрстад обнаружили крупнейший клад эпохи викингов – почти 3000 серебряных монет. Сначала двое любителей нашли 19 штук, но когда на место приехали профи, началось настоящее серебряное безумие. В земле лежало целое состояние. Монеты английского короля Этерольда II, римского императора Отто III и легендарного Кнута Великого, который правил Англии, Дании и Норвегии. Но самое любопытное, откуда эти деньги? Ученые считают, что это не награбленное в набегах золото, а чистая коммерция. В те времена викинги были мощными экспортерами. Они добывали руду прямо из болот и гнали железо в Европу. Клад зарыли около 1050 года. Это был уникальный момент, когда суровый скандинавский вождь Харальд Хардрада только начал вводить в Норвегии национальную валюту. А до этого в ходу был полный интернационал и даже рубленное серебро – фрагменты украшений, которые резали на части для расчетов. Археологи говорят, такая удача бывает раз в карьере.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Аурус становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунца H9». Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официальный «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из самых драгоценных и известных картин Третьяковки – «Купание красного коня» Петрова-Водкина. Картина была написана в 1912 году в предчувствии больших перемен. Сегодня «Купание красного коня». У коня на картине был реальный прототип – жеребец по кличке Мальчик, который жил в имении генерала Грекова. Сначала конь на картине был обычного рыжего цвета, но позже автор перекрасил его в алый. Насыщенный алый появился под впечатлением от древнерусских икон, которые как раз в начале 20 века начали активно расчищать и реставрировать. Чтобы красный конь буквально горел на холсте, Петров-Водкин использовал старинный прием иконописцев. Прежде чем нанести алый пигмент, он покрывал фигуру коня слоем зеленой краски. В этой картине практически нет черного цвета. Петров-Водкин считал, что в природе нет черноты, и все глубокие тени созданы смешением синего и красного. В картине так называемая сферическая перспектива, закруглен горизонт. Петров-Водкин хотел передать ощущение, что мы смотрим на купание не с берега, а с высоты птичьего полета или даже из космоса. Впервые после зимы в России купали коней в день купальницы 20 мая. Считалось, что весенняя речная вода дает животным железное здоровье и очищает их после зимнего застоя в конюшнях. Считается, что прообразом юного наездника стал ученик Петрова-Водкина Сергей Калмыков, который сам когда-то изобразил красных коней в своей учебной работе. Впрочем, по другой версии, Петров-Водкин рисовал своего двоюродного брата. Чаще всего коней купали подростки и дети. И для деревенских мальчишек это было самое долгожданное событие весны. Самые красные реальные кони – это британский суффольк панч и донская и буденовская породы. Суффольк панчи могут быть только ярко-рыжими, а донцы и буденовцы обладают также уникальным медным блеском. И что на первом месте? Самый известный красный конь в истории – это огненно-алый конь из Откровения Иоанна Богослова из Апокалипсиса, который, к сожалению, не сулит ничего хорошего. А вот в китайской традиции красный конь олицетворяет жизненную силу и успех. Красные кони впряжены в колеснице индийского бога грозы Индры и бога огня Агни. Они олицетворяют космическую энергию, которая связывает земной и небесные миры. А красный конь ветра Лунгта в индуизме несет на спине Чинтамани – драгоценный кристалл, исполняющий желания.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 мая 1991-го в СССР упал железный занавес. Верховный Совет принял закон о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж, разрешил поездки за границу. Закон не мог вступить в силу немедленно. Нужно было изготовить миллионы загранпаспортов, перепрофилировать работу тысяч отделов МВД. Закон вводили в действие поэтапно, и окончательно границы открыли только с 1 января 93-го, когда СССР уже распался. Политическое клише «железный занавес» стали широко использовать после речи Черчилля в марте 46-го. Тогда он образно разделил послевоенную Европу на сферы влияния. Но термин использовали и раньше. В 1904 году фантаст Герберт Уэллс использовал его в книге «Пища богов». В 17 году философ Василий Розанов сравнил события Октябрьской революции с театральным действом, после которого над русской историей опустился громоздкий занавес из железа. В 1919 году премьер Франции Жорж Клемансо произнес фразу: «Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, который помешает ему разрушить цивилизованную Европу».
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Сегодня Всемирный день пчел. И это не просто милый праздник, это международное событие, которое придумали в Словении, чтобы напомнить. Без этих трудоголиков наш рацион сократился бы на треть. В Словении пчеловодство – это национальный культ. В городке Радовлице сегодня расписывают ульи. Это их древняя традиция. На передних панелях рисуют целые картины, от библейских сюжетов до народных комедий. Считается, что так пчелам легче найти дорогу домой, а людям приятнее смотреть на пасеку. Эфиопия принимает главное профессиональное событие года – международный форум по устойчивому пчеловодству и опылению. В Эфиопии мед добывают особым способом – из гигантских плетеных корзин, которые подвешивают на верхушке деревьев. Даже в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН открывают демонстрационную пасеку, чтобы показать, пчелы прекрасно чувствуют себя среди небоскребов. Кстати, у нас в России в этом сезоне пасечники настроены крайне оптимистично. После затяжной и снежной зимы почва получила максимум влаги, а это значит, медоносы будут цвести как никогда.
5: Здравствуйте. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа, сказал президент России на чаепитии с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках поездки Россия и Китай приняли 20 совместных документов, включая межгосударственные, межведомственные, коммерческие. Так, окончательные договоренности по строительству газопровода «Силы Сибири-2» близки к завершению, компании дорабатывают конкретные контракты. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью каналу «Вести». Проект предполагает поставку 50 миллиардов кубических метров газа в год в течение 30 лет. В Свердловской области подросткам, которые издевались над школьниками и снимали все на видео, вынесли приговор. О поступке 16-летних парня и девушки стало известно осенью 24 года. На перемене они издевались над своей одноклассницей. Подросток несколько раз ударил девочку кулаком по голове, телу, потом подпрыгнул и с силой нанес ей удар ногой. При этом подруга нападавшего снимала все на видео. Пострадавшая получила серьезные травмы. Во время следствия выяснилось, что это не первый поступок школьников-хулиганов. Суд назначил парню 2 года в воспитательной колонии, его подельнице дали год условно, сообщает Е1. В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов «Соловьиные вечера» могут присоединиться все желающие. Нужно сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Специалисты собирают информацию о численности соловьев в городах, поскольку эти птицы являются настоящим индикатором экологического состояния парков. Если соловьев становится меньше, значит, с природой в городе что-то не так. По словам орнитологов, наиболее активно соловей поет рано утром, примерно в 6-7 часов, и в вечерние часы. Соловьиные трели звучат короткое время, с середины мая до конца июня. 4 автобуса изменили свой маршрут на время строительства развязки у Калины. Новые схемы действуют с 20 мая по 26 июня. Это касается автобусов 54, 0, 54, 76 и 78. Подробнее об этом пишет Е1. Российский стилист Влад Лисовец назвал необычный тренд сезона в туфлях. Это туфли оригами. Известные бренды активно используют их нынешней весной. Это туфли, внешне напоминающие подделку из бумаги. В сети есть сотни видео с инструкциями, как сделать из бумаги туфельки разных форм. Точно такие же туфли, только из кожи, массово появляются на мировых подиумах. Доллар на четверг 70.95, евро 81.98.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые 2 года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче – Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Ну, как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает 1000 людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью. Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 мая 1944 года в английском городе Шеффилде родился король блюза, один из сотни величайших певцов в истории по версии журнала Rolling Stone, Джо Кокер. При рождении его звали Джон Роберт Кокер, но он сам в детских играх называл себя ковбоем Джо. Музыкант умер в 2014 году от рака легких. В ноябре 2025 он был включен в зал славы рок-н-ролла. Джо Кокер часто исполнял чужие песни, например, хиты Битлз или Элтона Джона, но в своей манере. И выходили шедевры. Его окрестили исполнителем, способным сжечь стадион одним куплетом. Джо Кокера называли провидцем. Однажды на вечеринке он услышал игру на саксофоне молодого, еще никому неизвестного Билли Клинтона и сказал: «Это парень неплохо играет, когда-нибудь станет президентом США». Прозвище «Король стриптиза» Кокер получил после выхода фильма «Девять с половиной недель», где под песню «You can leave your hat on» в его исполнении танцует стриптиз Ким Бейсингер.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Детекторы просто не переставали пищать. Именно так норвежские археологи описывают находку, которая стала сенсацией. На поле обычной фермы Мёрстад обнаружили крупнейший клад эпохи викингов – почти 3000 серебряных монет. Сначала двое любителей нашли 19 штук, но когда на место приехали профи, началось настоящее серебряное безумие. В земле лежало целое состояние. Монеты английского короля Этерольда II, римского императора Отто III и легендарного Кнута Великого, который правил Англии, Дании и Норвегии. Но самое любопытное, откуда эти деньги? Ученые считают, что это не награбленное в набегах золото, а чистая коммерция. В те времена викинги были мощными экспортерами. Они добывали руду прямо из болот и гнали железо в Европу. Клад зарыли около 1050 года. Это был уникальный момент, когда суровый скандинавский вождь Харальд Хардрада только начал вводить в Норвегии национальную валюту. А до этого в ходу был полный интернационал и даже рубленное серебро – фрагменты украшений, которые резали на части для расчетов. Археологи говорят, такая удача бывает раз в карьере.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Аурус становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунс H9». Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официальный «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из самых драгоценных и известных картин Третьяковки «Купание красного коня» Петрова Водкина. Картина была написана в 1912 году в предчувствии больших перемен. Сегодня «Купание красного коня». У коня на картине был реальный прототип – жеребец по кличке Мальчик, который жил в имении генерала Грекова. Сначала конь на картине был обычного рыжего цвета, но позже автор перекрасил его в алый. Насыщенный алый появился под впечатлением от древнерусских икон, которые как раз в начале 20 века начали активно расчищать и реставрировать. Чтобы красный конь буквально горел на холсте, Петров Водкин использовал старинный прием иконописцев. Прежде чем нанести алый пигмент, он покрывал фигуру коня слоем зеленой краски. В этой картине практически нет черного цвета. Петров Водкин считал, что в природе нет черноты, и все глубокие тени созданы смешением синего и красного. В картине так называемая сферическая перспектива, закруглен горизонт. Петров Водкин хотел передать ощущение, что мы смотрим на купание не с берега, а с высоты птичьего полета или даже из космоса. Впервые после зимы в России купали коней в день купальницы 20 мая. Считалось, что весенняя речная вода дает животным железное здоровье и очищает их после зимнего застоя в конюшнях. Считается, что прообразом юного наездника стал ученик Петрова Водкина Сергей Калмыков, который сам когда-то изобразил красных коней в своей учебной работе. Впрочем, по другой версии, Петров Водкин рисовал своего двоюродного брата. Чаще всего коней купали подростки и дети. И для деревенских мальчишек это было самое долгожданное событие весны. Самые красные реальные кони – это британский суффольк-панч и донская и буденовская породы. Суффольк-панчи могут быть только ярко-рыжими, а донцы и буденовцы обладают также уникальным медным блеском. И что на первом месте? Самый известный красный конь в истории – это огненно-алый конь из Откровения Иоанна Богослова, из Апокалипсиса, который, к сожалению, не сулит ничего хорошего. А вот в китайской традиции красный конь олицетворяет жизненную силу и успех. Красные кони впряжены в колесницы индийского бога грозы Индры и бога огня Агни. Они олицетворяют космическую энергию, которая связывает земной и небесные миры. А красный конь ветра Лунгта в индуизме несет на спине Чинтамани – драгоценный кристалл, исполняющий желания.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 мая 1991 в СССР упал железный занавес. Верховный Совет принял закон о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж, разрешил поездки за границу. Закон не мог вступить в силу немедленно. Нужно было изготовить миллионы загранпаспортов, перепрофилировать работу тысяч отделов МВД. Закон вводили в действие поэтапно, и окончательно границы открыли только с 1 января 93-го, когда СССР уже распался. Политическое клише «железный занавес» стали широко использовать после речи Черчилля в марте 46-го. Тогда он образно разделил послевоенную Европу на сферы влияния. Но термин использовали и раньше. В 1904 году фантаст Герберт Уэллс использовал его в книге «Пища богов». В 17 году философ Василий Розанов сравнил события Октябрьской революции с театральным действом, после которого над русской историей опустился громоздкий занавес из железа. В 1919 году премьер Франции Жорж Клемансо произнес фразу: «Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, который помешает ему разрушить цивилизованную Европу».
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Сегодня Всемирный день пчел. И это не просто милый праздник. Это международное событие, которое придумали в Словении, чтобы напомнить. Без этих трудоголиков наш рацион сократился бы на треть. В Словении пчеловодство – это национальный культ. В городке Радовлице сегодня расписывают ульи. Это их древняя традиция. На передних панелях рисуют целые картины, от библейских сюжетов до народных комедий. Считается, что так пчелам легче найти дорогу домой, а людям приятнее смотреть на пасеку. Эфиопия принимает главное профессиональное событие года – международный форум по устойчивому пчеловодству и опылению. В Эфиопии мед добывают особым способом – из гигантских плетеных корзин, которые подвешивают на верхушке деревьев. Даже в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН открывают демонстрационную пасеку, чтобы показать, пчелы прекрасно чувствуют себя среди небоскребов. Кстати, у нас в России в этом сезоне пасечники настроены крайне оптимистично. После затяжной и снежной зимы почва получила максимум влаги, а это значит, медоносы будут цвести как никогда.
5: Здравствуйте. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа, сказал президент России на чаепитии с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках поездки Россия и Китай приняли 20 совместных документов, включая межгосударственные, межведомственные, коммерческие. Так, окончательные договоренности по строительству газопровода «Силы Сибири-2» близки к завершению. Компании дорабатывают конкретные контракты. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью каналу «Вести». Проект предполагает поставку 50 миллиардов кубических метров газа в год в течение 30 лет. В Свердловской области подросткам, которые издевались над школьниками и снимали все на видео, вынесли приговор. О поступке 16-летних парня и девушки стало известно осенью 2024 года. На перемене они издевались над своей одноклассницей. Подросток несколько раз ударил девочку кулаком по голове, телу, потом подпрыгнул и с силой нанес ей удар ногой. При этом подруга нападавшего снимала все на видео. Пострадавшая получила серьезные травмы. Во время следствия выяснилось, что это не первый поступок школьников-хулиганов. Суд назначил парню 2 года в воспитательной колонии, его подельнице дали год условно, сообщает Ядин. В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов «Соловьиные вечера» могут присоединиться все желающие. Нужно сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Специалисты собирают информацию о численности соловьев в городах, поскольку эти птицы являются настоящим индикатором экологического состояния парков. Если соловьев становится меньше, значит, с природой в городе что-то не так. По словам орнитологов, наиболее активно соловей поет рано утром, примерно в 6-7 часов, и в вечерние часы. Соловьиные трели звучат короткое время, с середины мая до конца июня. 4 автобуса изменили свой маршрут на время строительства развязки у Калины. Новые схемы действуют с 20 мая по 26 июня. Это касается автобусов 54, 0, 54, 76 и 78. Подробнее об этом пишет Е1. Российский стилист Влад Лисовец назвал необычный тренд сезона в туфлях. Это туфли оригами. Известные бренды активно используют их нынешней весной. Это туфли, внешне напоминающие подделку из бумаги. В сети есть сотни видео с инструкциями, как сделать из бумаги туфельки разных форм. Точно такие же туфли, только из кожи, массово появляются на мировых подиумах. Доллар на четверг 70.95, евро 81.98.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые 2 года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче – Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Ну, как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает 1000 людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью? Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
8: Всемирная история.
9: Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 мая 1944 года в английском городе Шеффилде родился король блюза, один из сотни величайших певцов в истории по версии журнала Rolling Stone, Джо Кокер. При рождении его звали Джон Роберт Кокер, но он сам в детских играх называл себя ковбоем Джо. Музыкант умер в 2014 году от рака легких. В ноябре 2025 он был включен в зал славы рок-н-ролла. Джо Кокер часто исполнял чужие песни, например, хиты Битлз или Элтона Джона, но в своей манере. И выходили шедевры. Его окрестили исполнителем, способным сжечь стадион одним куплетом. Джо Кокера называли провидцем. Однажды на вечеринке он услышал игру на саксофоне молодого, еще никому неизвестного Билли Клинтона и сказал: «Этот парень неплохо играет, когда-нибудь станет президентом США». Прозвище «Король стриптиза» Кокер получил после выхода фильма «Девять с половиной недель», где под песню «You can leave your hat on» в его исполнении танцует стриптиз Ким Бессингер.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Детекторы просто не переставали пищать. Именно так норвежские археологи описывают находку, которая стала сенсацией. На поле обычной фермы Мёрстад обнаружили крупнейший клад эпохи викингов – почти 3000 серебряных монет. Сначала двое любителей нашли 19 штук, но когда на место приехали профи, началось настоящее серебряное безумие. В земле лежало целое состояние. Монеты английского короля Этерольда II, римского императора Отто III и легендарного Кнута Великого, который правил Англии, Дании и Норвегии. Но самое любопытное, откуда эти деньги? Ученые считают, что это не награбленное в набегах золото, а чистая коммерция. В те времена викинги были мощными экспортерами. Они добывали руду прямо из болот и гнали железо в Европу. Клад зарыли около 1050 года. Это был уникальный момент, когда суровый скандинавский вождь Харальд Хардрада только начал вводить в Норвегии национальную валюту. А до этого в ходу был полный интернационал и даже рубленное серебро, фрагменты украшений, которые резали на части для расчетов. Археологи говорят, такая удача бывает раз в карьере.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Аурус становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунс H9». Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официально «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из самых драгоценных и известных картин Третьяковки – «Купание красного коня» Петрова Водкина. Картина была написана в 1912 году в предчувствии больших перемен. Сегодня «Купание красного коня». У коня на картине был реальный прототип – жеребец по кличке Мальчик, который жил в имении генерала Грекова. Сначала конь на картине был обычного рыжего цвета, но позже автор перекрасил его в алый. Насыщенный алый появился под впечатлением от древнерусских икон, которые как раз в начале 20 века начали активно расчищать и реставрировать. Чтобы красный конь буквально горел на холсте, Петров Водкин использовал старинный прием иконописцев. Прежде чем нанести алый пигмент, он покрывал фигуру коня слоем зеленой краски. В этой картине практически нет черного цвета. Петров Водкин считал, что в природе нет черноты и все глубокие тени, созданные смешением синего и красного. В картине так называемая сферическая перспектива, закруглен горизонт. Петров Водкин хотел передать ощущение, что мы смотрим на купание не с берега, а с высоты птичьего полета или даже из космоса. Впервые после зимы в России купали коней в день купальницы 20 мая. Считалось, что весенняя речная вода дает животным железное здоровье и очищает их после зимнего застоя в конюшнях. Считается, что прообразом юного наездника стал ученик Петрова Водкина Сергей Калмыков, который сам когда-то изобразил красных коней в своей учебной работе. Впрочем, по другой версии, Петров Водкин рисовал своего двоюродного брата. Чаще всего коней купали подростки и дети. И для деревенских мальчишек это было самое долгожданное событие весны. Самые красные реальные кони – это британский суффольк-панч и донская и буденовская породы. Суффольк-панчи могут быть только ярко-рыжими, а донцы и буденовцы обладают также уникальным медным блеском. И что на первом месте? Самый известный красный конь в истории – это огненно-алый конь из Откровения Иоанна Богослова из Апокалипсиса, который, к сожалению, не сулит ничего хорошего. А вот в китайской традиции красный конь олицетворяет жизненную силу и успех. Красные кони впряжены в колеснице индийского бога грозы Индры и бога огня Агни. Они олицетворяют космическую энергию, которая связывает земное и небесные миры. А красный конь ветра Лунгта в индуизме несет на спине Чинтамани – драгоценный кристалл, исполняющий желания.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 мая 1991 в СССР упал железный занавес. Верховный Совет принял закон о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж, разрешил поездки за границу. Закон не мог вступить в силу немедленно. Нужно было изготовить миллионы загранпаспортов, перепрофилировать работу тысяч отделов МВД. Закон вводили в действие поэтапно, и окончательно границы открыли только с 1 января 93-го, когда СССР уже распался. Политическое клише «железный занавес» стали широко использовать после речи Черчилля в марте 46-го. Тогда он образно разделил послевоенную Европу на сферы влияния. Но термин использовали и раньше. В 1904 году фантаст Герберт Уэллс использовал его в книге «Пища богов». В 17 году философ Василий Розанов сравнил события Октябрьской революции с театральным действом, после которого над русской историей опустился громоздкий занавес из железа. В 1919 году премьер Франции Жорж Клемансо произнес фразу: «Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, который помешает ему разрушить цивилизованную Европу».
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Сегодня Всемирный день пчел. И это не просто милый праздник. Это международное событие, которое придумали в Словении, чтобы напомнить. Без этих трудоголиков наш рацион сократился бы на треть. В Словении пчеловодство – это национальный культ. В городке Радовлице сегодня расписывают ульи. Это их древняя традиция. На передних панелях рисуют целые картины, от библейских сюжетов до народных комедий. Считается, что так пчелам легче найти дорогу домой, а людям приятнее смотреть на пасеку. Эфиопия принимает главное профессиональное событие года – международный форум по устойчивому пчеловодству и опылению. В Эфиопии мед добывают особым способом – из гигантских плетеных корзин, которые подвешивают на верхушке деревьев. Даже в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН открывают демонстрационную пасеку, чтобы показать, пчелы прекрасно чувствуют себя среди небоскребов. Кстати, у нас в России в этом сезоне пасечники настроены крайне оптимистично. После затяжной и снежной зимы почва получила максимум влаги, а это значит, медоносы будут цвести как никогда.
5: Здравствуйте. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа, сказал президент России на чаепитии с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках поездки Россия и Китай приняли 20 совместных документов, включая межгосударственные, межведомственные, коммерческие. Так, окончательные договоренности по строительству газопровода «Сила Сибири-2» близки к завершению. Компании дорабатывают конкретные контракты. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью каналу «Вести». Проект предполагает поставку 50 миллиардов кубических метров газа в год в течение 30 лет. В Свердловской области подросткам, которые издевались над школьниками и снимали все на видео, вынесли приговор. О поступке 16-летних парня и девушки стало известно осенью 2024 года. На перемене они издевались над своей одноклассницей. Подросток несколько раз ударил девочку кулаком по голове, телу, потом подпрыгнул и с силой нанес ей удар ногой. При этом подруга нападавшего снимала все на видео. Пострадавшая получила серьезные травмы. Во время следствия выяснилось, что это не первый поступок школьников-хулиганов. Суд назначил парню 2 года в воспитательной колонии. Его подельнице дали год условно, сообщает Ядин. В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов «Соловьиные вечера» могут присоединиться все желающие. Нужно сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Специалисты собирают информацию о численности соловьев в городах, поскольку эти птицы являются настоящим индикатором экологического состояния парков. Если соловьев становится меньше, значит, с природой в городе что-то не так. По словам орнитологов, наиболее активно соловей поет рано утром, примерно в 6-7 часов, и в вечерние часы. Соловьиные трели звучат короткое время, с середины мая до конца июня. 4 автобуса изменили свой маршрут на время строительства развязки у Калины. Новые схемы действуют с 20 мая по 26 июня. Это касается автобусов 54, 0, 54, 76 и 78. Подробнее об этом пишет Е1. Российский стилист Влад Лисовец назвал необычный тренд сезона в туфлях. Это туфли оригами. Известные бренды активно используют их нынешней весной. Это туфли, внешне напоминающие подделку из бумаги. В сети есть сотни видео с инструкциями, как сделать из бумаги туфельки разных форм. Точно такие же туфли, только из кожи, массово появляются на мировых подиумах. Доллар на четверг 70.95, евро 81.98.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые 2 года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче – Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью. Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 мая 1944 года в английском городе Шеффилде родился король блюза, один из сотни величайших певцов в истории по версии журнала Rolling Stone, Джо Кокер. При рождении его звали Джон Роберт Кокер, но он сам в детских играх называл себя ковбоем Джо. Музыкант умер в 2014 году от рака легких. В ноябре 2025 он был включен в зал славы рок-н-ролла. Джо Кокер часто исполнял чужие песни, например, хиты Битлз или Элтона Джона, но в своей манере. И выходили шедевры. Его окрестили исполнителем, способным сжечь стадион одним куплетом. Джо Кокера называли провидцем. Однажды на вечеринке он услышал игру на саксофоне молодого, еще никому неизвестного Билли Клинтона и сказал: «Этот парень неплохо играет, когда-нибудь станет президентом США». Прозвище «Король стриптиза» Кокер получил после выхода фильма «Девять с половиной недель», где под песню «You can leave your hat on» в его исполнении танцует стриптиз Ким Бессингер.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Детекторы просто не переставали пищать. Именно так норвежские археологи описывают находку, которая стала сенсацией. На поле обычной фермы Мёрстад обнаружили крупнейший клад эпохи викингов – почти 3000 серебряных монет. Сначала двое любителей нашли 19 штук, но когда на место приехали профи, началось настоящее серебряное безумие. В земле лежало целое состояние. Монеты английского короля Этерольда II, римского императора Отто III и легендарного Кнута Великого, который правил Англии, Дании и Норвегии. Но самое любопытное, откуда эти деньги? Ученые считают, что это не награбленное в набегах золото, а чистая коммерция. В те времена викинги были мощными экспортерами. Они добывали руду прямо из болот и гнали железо в Европу. Клад зарыли около 1050 года. Это был уникальный момент, когда суровый скандинавский вождь Харальд Хардрада только начал вводить в Норвегии национальную валюту. А до этого в ходу был полный интернационал и даже рубленное серебро, фрагменты украшений, которые резали на части для расчетов. Археологи говорят, такая удача бывает раз в карьере.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Аурус становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунс» H9. Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официально «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.

0: музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио Си.
2: You shot me so damn well. You shot me then you.